Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Мне как попить воды

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

Январь 1912 года для уважаемого киевского профессора и всемирно известного психиатра Ивана Алексеевича Сикорского не задался. Ивану Алексеевичу в то время 69 лет, и он уже на пенсии. Несмотря на это, он продолжает быть звездой мировой психиатрии, основатель научной школы, многолетний редактор психиатрического журнала. К его мнению прислушивались. Его статьи продолжали читать во всем мире. И вот поскольку его продолжали читать во всем мире, скандал оказался всемирным. Всеобщее возмущение вызвало участие Ивана Алексеевича в качестве эксперта в расследовании одного громкого преступления. В январе 1912 года были официально предъявлены обвинения киевскому еврею Менахему Бейлису. Он обвинялся в убийстве мальчика Андрея Ющинского в ритуальных целях. Ну, якобы на Пасху еврей Бейлис убил христианского мальчика и, значит, забрал его кровь для некого мистического ритуала. К январю 1912 года, чтобы вы понимали, страсти уже накалены максимально. А тут общественность обнаруживает выводы вот такие вот в обвинительном акте. Профессор Сикорский, исходя из соображений исторического и антропологического характера, считает убийство Ющинского типичным в ряду подобных убийств, время от времени повторяющихся как в России, так и в других государствах. Психологической основой типа такого рода убийства является, по мнению профессора Сикорского, расовое мщение или вендетта сынов Иакова к субъектам другой расы. Так как дело Бейлиса к тому моменту уже давно перестало быть чисто уголовным, переместившись в политическую и медийную плоскость, то мнение уважаемого профессора вызвало мгновенную реакцию. Начался такой шквал ненависти, что ученики Сикорского всерьез стали опасаться за его здоровье. Если вам кажется, что кэнселинг — это явление новое, современное, то нет, не обольщайтесь. Причем Иван Сикорский не то чтобы сказал что-то неожиданное. Его взгляды на общество и на особенности разных рас и наций были вполне известны всему миру. Больше того, они были в каком-то смысле респектабельны и даже в целом вполне научные. Ну, в том смысле, в котором тогда понималась наука. Иван Алексеевич Сикорский, понимаете, не какой-то там дилетант, притянутый следствием чисто для соблюдения формальности. Это глыба. Это очень уважаемый человек. Это буквально один из отцов-основателей современной психиатрии. Это сейчас, может быть, фамилия его известна только одним специалистом. А повернись история по-другому, у нас были бы научные институты имени Сикорского, улицы Сикорского и памятники Сикорскому. Почему же у нас нет на улицах памятников Сикорскому? Ну, потому что вот так вот бывает, выступишь неудачно, а потом тебя старательно вымарывают из учебников. Никаких тебе памятников, никаких тебе научных институтов. Ребят, пару минут объявлений, причем некоторые будут важными, особенно для тех, кто живет в России. Но сначала объявление для тех, кто живет в Европе. Приходите на мои лекции, буду вам рассказывать про главные слухи и сплетни заката империи. Кто с кем спал и мутил, где лучшие места для тусовок, кто сидит на морфе и кокаине, и кому не стоит никогда давать в долг. Белград, внимание, мы наконец нашли зал побольше, теперь продажа билетов опять открыта, но дата лекции поменялась, будьте внимательны. И Берлин, в Берлине был солд-аут, но мы сделали вторую лекцию в тот же день, билет опять есть, покупайте. Для тех, кто на лекции не попадет, будет одна лекция в онлайне. Правда, не про сплетни, а про дореволюционную прессу и медиа-скандалы. Приходите, ссылка на все билеты в описании. По любым вопросам пишите в поддержку, особенно если вы взяли билет в Белграде, а теперь не можете прийти, потому что дата другая. Теперь, дорогие россияне, с 1 сентября начали работать очередные запреты, и это может вас коснуться. Во-первых, мне теперь запрещено создавать контент на Бусти. Но собирать пожертвования, слава богу, пока что не запрещено, и поэтому я рассчитываю, что вы продолжите донатить, потому что без донатов и без рекламы, которая мне тоже запрещена, делать подкаст трудновато, прямо скажем. Больше того, я призываю всех, кто еще не подписан, подписаться, потому что для вас все равно будут доступны и новые послекасты, и истории от меня, и подкаст Братислава. А как вам все это будет доступно, читайте на Бусти. Я на вас очень рассчитываю, правда. Те, кто почему-то слушает подкаст на Ютубе,
Я там включил спонсорство и разовые пожертвования, тоже буду вам очень благодарен за поддержку. Теперь отдельное объявление для тех, кто пользуется Яндекс.Музыкой. Я подозреваю, что рано или поздно мой подкаст удалят с Яндекс.Музыки. Если что, с 1 сентября книжки мои уже пропали с полок магазинов в России. Короче, может так случиться, что в какой-то момент «Закат империи» просто пропадет у вас из Яндекс.Музыки, а вы этого даже не заметите. Что делать? Во-первых, подпишитесь на соцсети «Закат империи», чтобы мы с вами не потерялись. Во-вторых, установите себе другое приложение для прослушивания подкастов. Есть много бесплатных. Во всех этих приложениях есть все те же самые подкасты, что и на Яндекс.Музыке. Еще есть вариант установить наше приложение, либо-либо Play, в котором собраны подкасты нашей студии. И мы много сил прикладываем, чтобы даже в условиях цензуры вы могли нас слушать без VPN. Теперь хорошие новости и тоже для всех. Поздравляю вас с началом учебного года. Ну, если вам хочется услышать поздравление такое. В честь этого мы сделали вместе с проектом помощи студентам «Молния» квест-игру в Телеграме, где вы попытаетесь поступить в дореволюционный университет. Можно себе выбрать гендер и происхождение, например, из крестьян или из купцов, и попробовать получить высшее. Ссылка на игру тоже в описании. И, пожалуйста, если вы еще не подписались на регулярные пожертвования, подпишитесь. Подкаст выходит благодаря вам.

Уже к концу 19 века Иван Алексеевич Сикорский – респектабельный, уважаемый, солидный, всемирно известный профессор. Вот вам его портрет. Чрезвычайная воздержанность была отличительной чертой Ивана Алексеевича. Он не пил, не курил, не играл в карты, не сидел на мягкой мебели, питался самыми простыми и незатейливыми кушаньями. Вставал летом и зимой в 6,5 часов утра. На 20 минут выходил на утреннюю прогулку в сад, который был устроен по плану, составленному им самим, и где многие деревья были посажены его руками. Вернувшись домой, пил кофе и читал газеты. В 8 часов утра начиналась его обычная работа – чтение лекций, объезд больниц, общественные и благотворительные дела. В середине дня полчаса до торопливого обеда и снова различные дела, прием больных, заседания, и только после 8 часов вечера заканчивался трудовой день. Про него говорили, что у него 36 часов в сутки, так много он успевал сделать. Это искусство в распоряжении временем, эта психическая экономия составляла замечательную особенность его личности. Родился он в Киевской губернии. Некоторое время после окончания университета поработал в столице, но вернулся в Киевский университет, чтобы работать на только что созданной кафедре по душевным и нервным болезням. Стал там профессором. За десятилетие своей работы он воспитал несколько поколений российских психиатров. Очень кратко сейчас пройдусь, просто чтобы обрисовать его вклад в науку и масштабы его научных интересов. Он один из основоположников детской психологии и исследований детей с особенностями развития. В 1904 году он основал врачебно-педагогический институт для умственно недоразвитых, отсталых и нервных детей. А в 2012 году еще и основал институт детской психопатологии, который изучал развитие детей с ментальными особенностями. Причем это был первый в мире такой институт. Дальше. Иван Алексеевич основал и редактировал важный научный журнал по вопросам психиатрии. Составил кучу просветительских и общественных организаций, участвовал в международных конференциях и так далее, и так далее. Еще он изучал феномен пьянства и зависимости, и их влияние на ментальное здоровье. Кстати, он был в этом отношении не чистым теоретиком. Ну, в смысле, он не изучал этот феномен на себе. Он был одним из инициаторов сети обществ трезвости по всей теперешней Украине. И вот что, к примеру, в одной из своих статей Иван Алексеевич писал по этому поводу. «Хотя и существует историческое сказание, ставшее ходячим афоризмом, что Руси есть веселье пити, но естественное чувство самосохранения русского народа придало особый отпечаток употреблению спиртных напитков на Руси. Напитки употребляются не ежедневно, не систематически, как у других народов, но по временам в известные дни. Этим русский народ резко отличается от народов Западной Европы. Там пьют постоянно, у нас напиваются периодически». Да, Сикорский, как и многие ученые того времени, был сторонником идеи, что разные расы и разные нации имеют свои психологические особенности сознания. В своей поздней работе «Что такое нация?» он подходил к идее нации как бы с биологической точки зрения. Вкратце, нации вкладывают бесчисленные затраты психической энергии в свою основу и формируют великий духовный капитал, который передается по наследству, с кровью. А из этого следует, что есть некая расовая одаренность. Ну и, очевидно, она бывает большая или меньшая. И расы, понимаете, даже и не виноваты, если они, ну, как евреи, менее одаренные, чем русские. Просто таковы законы развития человечества. Если что, евреям в этой брошюре посвящена чуть ли не половина текста. И все очень научно, со ссылками на других ученых, безо всякого вульгарного бытового антисемитизма. Наука! Помимо кабинетной работы, Иван Сикорский был еще известным публичным спикером. Психология толпы, сообществ, нации, рас — все это было одним из важных научных интересов Сикорского. И его периодически привлекали как эксперта в случае, когда подозревался массовый психоз и психические эпидемии. В конце 19 века была пара важных событий, которые всколыхнули общественность, обсуждались в прессе, и про одно из них я даже рассказывал в подкасте, а про второе обязательно бы рассказал, если бы оно не произошло немного рановато для заката империи. Итак, начну со второго. В начале 90-х годов 19 века в Украине появился очередной пророк Кондратий Мальованный, на которого, как обычно, снизошел Святой Дух, и Кондратий понял, что он воплощение Христа. У него, естественно, появились последователи, причем каждый последователь, согласно Мальованному, автоматически становился святым.
У них проходили общие моления, такие мистерии, в процессе которых участники видели, как Кондратий Малеванный левитировал. Все больше и больше людей стало стекаться к нему в село, ожидая скорого конца света. Кончилось все это, конечно, для Кондратия Малеванного плохо. Власти обратили внимание на новоявленного Христа. Самого Малеванного сначала арестовали, а потом поместили в дом умалишенных. А на место выехала комиссия, в составе которой был и Иван Сикорский, как специалист по массовым истериям. В итоге Иван Алексеевич опубликовал довольно популярную брошюру, где разбирал психические эпидемии в общем и последователей Кондратия Малеванного в частности. Вот что он писал про малеванцев. «Между страстными позами и движениями нередко замечались такие, которые не оставляют сомнения в том, что их субстратом служит половое возбуждение, иногда сопровождающееся и соответствующими галлюцинациями. Случается, что по временам кто-либо, особенно из женщин, стремительно бросается к мужчинам с необузданным продолжительным поцелуем, имеющим свойство страстного, нечистого, чувственного объятия. Случалось видеть, что среди прыгания женщины обнажались до пояса и в таком виде продолжали прыгать, кричать, радоваться, жестикулировать». Ну, как вы догадываетесь, эта брошюра довольно активно читалась. История малеванцев вообще сильно заинтересовала общественность, даже Лев Толстой включился, естественно, на стороне малеванцев, посчитав, что диагноз, который поставил Сикорский, Сикорский поставил диагноз «религиозная паранойя», значит, Толстой посчитал, что это диагноз глупый. Еще одна история, в которой поучаствовал Иван Алексеевич. Это история старообрядцев с Терновских хуторов, которые совершали массовые самоубийства, закапывая себя под землю. Вы, наверное, помните, как я ее рассказывал. Это вообще, пожалуй, одна из самых жутких историй за все время подкаста. Так вот, Сикорский выезжал туда, опрашивал выживших и написал статью обо всем этом с научной точки зрения. Статья называется «Эпидемические вольные смерти». И она тоже довольно широко разошлась. В этой статье он, кстати, опять делал далеко идущие выводы о противостоянии двух обособленных человеческих сообществ – синодальных православных и православных

Эцум, как говорят в одном популярном историческом подкасте. В конце 19 века Иван Алексеевич Сикорский, уважаемый ученый, общественный деятель, публичный спикер, живет в собственном трехэтажном особняке в богатом районе Киева. Дом стоит до сих пор, хоть и в очень запущенном состоянии, по адресу Ярославов вал 15Б во дворах. Сходите на него посмотреть, если есть возможность. Еще Иван Алексеевич имел одну из самых больших библиотек в городе. Получил чин действительного статского советника, соответствующий генеральскому гражданский чин. Жена, пятеро детей. Кстати говоря, младший станет известным авиаконструктором, создаст самый большой на то время четырехмоторный самолет «Илья Муромец». Фирма «Сикорский» до сих пор существует в США, выпускает вертолеты, потому что Игорь Иванович, конечно, эмигрировал в свое время, но про него я как-нибудь в другой раз расскажу. Пишите, кстати, в комментариях, если хотите, чтобы это произошло быстрее. Во время революции 1905 года Иван Алексеевич даже вызвал неудовольствие начальства. Ситуация развивалась так. Сразу после кровавого воскресенья ректор объявил о закрытии Киевского университета, но студенты продолжили встречаться в благотворительной студенческой столовой. Эту столовую организовало общество вспомоществления студентам, а председателем этого общества был профессор Иван Сикорский. Студенты начали собираться в столовой вроде как на обеды, но обеды эти были больше похожи на митинги. Столовая стала буквально эпицентром революционного движения Киева. Киевский губернатор лично потребовал от Сикорского закрыть столовую, причем не один раз, а тот не стал ее закрывать. Тогда киевский губернатор стал жаловаться начальству, генерал-губернатору, и генерал-губернатор вызвал к себе профессора Сикорского на ковер. Профессор, конечно, никаким революционером не был. Он был консерватором, монархистом и националистом. И он был вполне рукопожатным для царской элиты. Но, судя по всему, он держался университетской независимости. Гражданская власть не смеет нам указывать, что нам открывать, а что закрывать. Больше того, он уговорил генерал-губернатора столовую не закрывать. Тем временем в столовой собиралось все больше и больше студентов. 18 февраля 1905 года император в целях успокоения страны подписал манифест с громким названием «О призыве властей и населения к содействию самодержавной власти в одолении врага внешнего, в искоренении крамолы и в противодействии смуте внутренней». По этому случаю в столовой произошла сходка почти на 700 человек, в конце которой студенты в столовой задрапировали красными флагами одну из стен и повесили в середине издевательски перефразированный царский манифест. По донесению полиции профессор Сикорский, войдя в столовую, увидел это, сорвал манифест со стены и заявил, что это, я цитирую, «политический онанизм», но опять-таки закрывать столовую не стал. Но, впрочем, дело уже зашло так далеко, что и Сикорский больше не мог защищать своих студентов. Потому что на этой самой сходке было принято воззвание вот с такими вот словами. «Мы призываем все революционное студенчество организоваться в вооруженный академический студенческий легион как один из отрядов вооруженного народа для защиты населения от оголтелых отбросов реакции и присоединиться к революционному пролетариату, ставшему во главе всех боевых сил народного освобождения». Власти с таких призывов просто охренели, может, сам профессор Сикорский тоже. 28 февраля столовая все-таки была закрыта, причем Иван Алексеевич сообщил губернатору, что закрывает столовую не из-за призывов к революции, а потому что университет закрыт, занятий нет, студенты наполовину разъехались, ну, значит, и нужды пока что в столовой нет. Вот так вот, политично.

В начале сентября в Киеве проходил съезд психиатров. А поскольку 1905 год продолжается, то протестующие старались использовать для агитации любые общественные собрания, и очевидно было, что съезд психиатров не избежит этой участи. Очевидно это было настолько, что киевский губернатор прямо направил психиатрам письмо с требованием не касаться политики, и всех это, конечно, только раззадорило. В день открытия съезда начались дискуссии насчет состава бюро. Одни предлагали не выбирать в бюро земских врачей, которые все до одного либералы, а то и социалисты. Но тут профессор Сикорский, как организатор съезда,

0: взял слово. «Нам надо поступить так, чтобы по возможности были представлены все партии. Чем больше лиц войдет в бюро, тем различные стороны будут более полно освещены». А в качестве председателя он предложил психиатра Владимира Бехтерева, известного своими либеральными взглядами. Ну, впрочем, Бехтерев взял самоотвод и избрали Владимира Сербского. Да, вот прямо сейчас фамилии и Бехтерева, и Сербского на слуху. Но, будьте уверены, до революции фамилия Сикорского была на слуху не меньше этих двух. Вам, кстати, может быть интересно, что такого антиправительственного могло произойти на съезде психиатров. Но, ребят, ученые и психиатры много чего могут сказать о ментальных способностях властей и о настроении масс. По итогам этого съезда полиция даже составила дело о беспорядках, произошедших на заседании съезда русских врачей-психиатров на закрытии этого съезда. Центральное внимание в этом документе было уделено речи личности, условия ее развития. Лекцию эту прочитал профессор Владимир Бехтерев. Он там прошелся по всем аспектам жизни в России. Что в школах не учат критическому мышлению, а наоборот, забивают любую инициативу. Что на фабриках ужасная гигиена. Что нельзя ограничивать доступ к образованию евреям. И о том, что в России дело идет не об одном только недоразвитии личности, но и о прямом ее подавлении. Личность задавливается еще при самом зачатке своего развития, в школе, дающей ей неподходящую духовную пищу вместе с тяжелым нравственным гнетом. Сразу после окончания речи в зале заседания начался ор, после чего в зал ворвалась полиция и начала арестовывать участников. Всех это только еще больше разозлило. Владимир Бехтерев вспоминал. «Бедному профессору Сикорскому, как председателю организационного комитета, человеку правых убеждений, пришлось пережить много волнений и иметь немало неприятностей. Но благодаря знакомству с самим киевским, подольским и волынским генерал-губернатором Клейгельсом, ему удалось добиться освобождения арестованных, и съезд после некоторого перерыва мог продолжаться». Ну что же, не знаю, как вы, а лично я тут высказываю респект профессору Ивану Алексеевичу Сикорскому, человеку правых взглядов, за защиту свободы самовыражения и корпоративную солидарность. Прошло еще несколько лет. Иван Алексеевич вышел на пенсию, но продолжал научную и общественную деятельность. Ну, конечно, в меньших масштабах все-таки возраст, не шутка. Журнал, например, он уже не редактирует. Вообще, журнал был закрыт в конце 1905 года довольно внезапно. Причина неизвестна. Хочется надеяться, что не из-за истории со столовой и съездом. Все-таки Сикорский имел связи. Но почему был закрыт журнал, непонятно. И вот в начале мая 1911 года к профессору Сикорскому пришло приглашение от прокурора Киевской судебной палаты Георгия Чеплинского поучаствовать в психиатрической экспертизе по случаю недавнего убийства. Официальный опрос Ивана Сикорского был проведен просто по высшему разряду. Присутствовало два прокурора сразу, и помимо них прибывший из Петербурга вице-директор уголовного департамента Министерства юстиции. Почему такой уровень? Ну, потому что дело об убийстве мальчика Андрея Ющинского с самого начала было политическим. Об этом деле есть у меня подробный разбор, отправляю вас к нему. Но вкратце. Следствие сразу же арестовало Менахема Менделя Бейлиса и обвинило его в ритуальном убийстве. То есть в том, что он, еврей, на Песах убил христианского мальчика с целью добыть его крови. После ареста Бейлиса встала задача, надо теперь доказать этот нетривиальный вывод, который уже был сделан. И поскольку дело курировалось на самом верху, то к экспертизе привлекли прямо самую большую медицинскую звезду, которая одновременно специализировалась на религиозных психозах и считала евреев отсталой расой. Следствию нужны были данные для суда о том, что евреи в принципе способны к таким ритуалам, и Сикорский им эти данные обеспечил. Неизвестно, что происходило на этом вот первом опросе, но явно мнение Сикорского следствию понравилось, потому что ему заказали экспертизу. Спустя полгода следствие передало дело в суд, и вот в этот момент экспертиза Сикорского стала известна широкой общественности. Вот как эту экспертизу представлял Сикорский позже в суде. «Убийство детей и добыча крови производится с таким заметным единообразием в самых различных местах, что наблюдатели невольно приходят к мысли, что убийства совершаются, вероятно, по какой-нибудь инструкции или какому-нибудь предписанию, или же совершаются людьми, имеющими опыт, то есть, что человек этот уже участвовал в них или же видел, как это делается. Что касается убийства Ющинского, то нужно считать, что это убийство имеет много таких признаков. При этом профессор Сикорский, как и положено ученому, в своей экспертизе ссылался на разные источники. И академические, и не очень академические, и на еврейские в том числе. В частности, в подтверждении своего мнения Иван Алексеевич ссылался на выводы французского историка Анатоля Бальё. И, между прочим, замечал, что Бальё сам противник антисемитизма. Так-то? К моменту опубликования материалов следствия уже не то что российская пресса, иностранный уже стоял на ушах. Ну просто как это? Как это вообще возможно в 20 веке обвинять евреев в ритуальном убийстве? Вы в своем уме просто. А тут еще общественность обнаруживает в эпицентре скандала новое лицо независимого и всемирно известного эксперта. Застрельщиком травли выступил французский ученый Анатоль Бальё, тот самый, на которого Сикорский ссылался. Причем Бальё высказался со страниц русской либеральной газеты «Речь» и заявил, что только полные идиоты могут верить в ритуальное убийство, и что он не потерпит, чтобы его доброе имя примешивали к таким обвинениям. И вот тут интересно, потому что Сикорский ссылался на Анатоля Бальё не просто так. Он не выдумал цитату за него. Бальё, конечно, не был антисемитом. Он был, как сейчас говорят, антисионистом. И тут дружеское напоминание от меня лично. Если вы просто в своем лексиконе заменили слово «еврей» на слово «сионист», то вы не перестали быть антисемитами. Возвращаюсь к Бальё. Дело в том, что евреев не любили и в Европе, и в России примерно одинаково. Ну, потому что евреи другие, они одеваются в другую одежду, говорят на другом языке, верят в другого бога. Как-то это все страшновато, не похоже, понимаете, на нормальных людей. Так вот, во Франции и Германии выбрали политику, отличную от России. В России очень грубо, очень прямолинейно и, прям скажем, устаревше, просто законодательно притесняли евреев. Квоты в университеты, ограничения в перемещении, ну и так далее. А вот во Франции и Германии евреям были даны все права. Но общество и государство рассчитывали, что таким образом евреи ассимилируются и превратятся в немцев и французов. И вот, понимаете, идут десятилетия с момента предоставления евреям прав, а они что-то не ассимилируются почему-то. И да, они учатся с нами в университетах, запускают бизнесы, прекрасно говорят на немецком и французском, но только идиш не забывают, женятся на своих и продолжают исповедовать свою веру. Да еще и, знаете, устанавливают какие-то сионистские конгрессы. Говорят, мы нация, нам нужны земли. И вот вы нам, конечно, дали права на бумаге, а бытовой шовинизм никуда не делся. Признавайте нас, типа, такими, какие мы есть. И вот конкретно, если Анатоль Бальё, на которого Сикорский ссылался, писал: «Если евреи не сблизятся с французским народом более искренне и полно, не перестанут поддерживать и защищать еврейство во всех, даже явно недоброжелательных случаях и условиях жизни, то рознь между евреями и французами может получить более серьезный характер». Некрасиво получается, да? И при этом Бальё первый и яростнее других напрыгивает на Сикорского. Ну, понятно почему. Ну, а за ним просто с горы покатилась лавина. Мировое ученое сообщество массово высказывалось. Профессор Блейлер, Цюрих. «Еврейские ритуальные убийства никогда не случаются там, где христиане не верят в них заранее». Профессор Цимке, Киль. «Сикорский без сомнений переходит границы, положенные объективному эксперту». Профессор Мейер. «Тот самый человек, который имеет заслуги перед всеобщим просвещением, именно изучением религиозных бредовых состояний больших народных масс, сам в настоящее время подпал влиянию подобного темного суждения». Профессор Минаков, Санкт-Петербург. «Я думаю, экспертиза профессора Сикорского имеет некую своеобразную ценность, а именно, она будет помещена в учебники судебной медицины в качестве лучшего образца того, как не надо делать судебно-медицинские экспертизы». Даже профессор Владимир Сербский, который был председателем на съезде психиатров в 1905 году, раскритиковал последними словами экспертизу коллеги. «В экспертизе профессора Сикорского наука с ее первым и необходимым условием – добросовестностью – и не ночевала».
1: Газеты тоже практически единодушно критиковали экспертизу Сикорского. Даже правые газеты, например, газета «Киевлянин». Почему я говорю «даже»? Потому что «Киевлянин» вообще-то была очень авторитетная, правоконсервативная и националистическая газета. Ее редактор Дмитрий Пихно был одним из основателей Киевского клуба русских националистов и приятелем Сикорского. И он, как и другие члены клуба, считал, что обвинение Бейлиса высосано из пальца. Это было тем больнее, что профессор Иван Сикорский дружил с членами клуба, читал в нем иногда лекции и печатался в журнале клуба. И это еще не все, потому что весной следующего года 12-й Всероссийский Пироговский съезд врачей принял специальную резолюцию против экспертизы Сикорского, а осенью она была осуждена Международным медицинским съездом в Лондоне и 86-м съездом немецких естествоиспытателей и врачей в Вене. Это был просто тотальный кэнселинг в мировых масштабах. Пик общественного возмущения приходился на март 1912 года. Сикорский, которому тогда было почти 70 лет, переносил травлю с большим трудом, так что его ученики и семья всерьез волновались за его здоровье. В начале апреля он письменно уведомил суд, что он не сможет участвовать в заседаниях по причине болезни, и примерно в эти же дни поместил на страницах «Киевлянина» открытое письмо с такими вот словами. «Судебная экспертиза есть тяжелый общественный долг, вроде сдачи защищаемой крепости, вроде опасной операции, от которой больной все-таки умирает». Еще он писал письма в Министерство внутренних дел с просьбой обуздать травлю. Ну, в МВД и без этого запрещали то один, то другой номер газет, освещавших дело Бейлиса. Даже националисты из «Киевлянина» попадали под раздачу. Ну, при этом, конечно, статьи из запрещенных к печати газет переписывались вручную и передавались из рук в руки. Известно, что киевский губернатор вызывал к себе лично главреда либеральной киевской мысли и просил его по-человечески: «Ну, не травите Сикорского, ну, старенький уже дедушка, ну, что такое?» Весь этот процесс судебный был крайне растянут по времени, медицинская экспертиза начала рассматриваться только осенью следующего, 1913 года, и на этом суде выступал публично сам Иван Сикорский. Еще раз подтвердив текст своей экспертизы, он говорил, что евреи действительно совершают ритуальное убийство, отвечал на вопросы, в общем, продолжал гнуть свою линию. Ну, естественно, газеты опять принялись полоскать нашего профессора. На суде, кстати, выступал и Владимир Бехтерев, которого 8 лет назад Сикорский спасал от гнева властей. Бехтерев из уважения к Сикорскому высказывался аккуратно, прямо его не критиковал, не наезжал на него, но говорил, что никаких ритуальных убийств, конечно, не существует. В своих воспоминаниях Бехтерев вообще писал, что Сикорский выглядел плохо на суде, говорил тихо, волочил ногу. Ну и вообще, по-хорошему, человека с таким состоянием здоровья в суд таскать-то не стоит. Но Сикорский пережил кэнселинг и остался верен себе. Что там пережил? Он в целом прямо в процессе кэнселинга открыл Институт детской психопатологии в Киеве в том самом 1912 году. Кстати, мне отдельно нравится, что в том же самом 12-м году сын Ивана Алексеевича, Игорь Иванович, постоянно попадает в газеты как известный авиатор-конструктор. Им все восхищаются. Он в то самое время как раз проектирует свой первый четырехмоторный самолет. Но возвращаемся к отцу. Иван Алексеевич, хотя в силу возраста не так активно, как раньше работал, но убеждений своих не поменял. В 1915 году, во время Первой мировой, он как раз опубликовал свою брошюру «Что такое нации», в которой чуть ли не половину опять посвятил евреям, и про украинцев тоже там было пара слов ласковых сказано. А вот про жизнь Ивана Алексеевича после революции известно мало. Он, кажется, болел. Украинскую идею и украинскую интеллигенцию презирал, считая все это искусственными построениями. Сам Иван Алексеевич считал себя русским, мало российского происхождения. Так что держава гетмана Скоропадского ему вряд ли нравилась. Впрочем, Скоропадский для него явно был лучше большевиков, которых гетман выгнал из Киева, хотя и с помощью немцев. Ну и явно для Сикорского гетман был лучше петлюровцев, которые захватили украинскую столицу в декабре 1918 года. Впрочем, через 3 месяца и их выгнали большевики. Сын Ивана Алексеевича, авиаконструктор Игорь Иванович, эвакуировался то ли из Мурманска, то ли из Архангельска вместе с англичанами в марте 1918 года. И больше он никогда не увидел отца. Мы даже с точностью не можем сказать, когда именно умер знаменитый психиатр. Зима 1919 года в Киеве была холодной, голодной, денег у семьи явно не хватало. Об этом можно судить по довольно простому железному кресту, который стоит на его могиле. И на кресте есть табличка с датами жизни, но приделана она явно позже, потому что дата рождения неверная. Дата смерти же указана как 1 февраля, но не ясно по какому стилю. Если по новому стилю, то значит, что Иван Алексеевич умер в презираемой им петлюровской Украине. А если по-старому, то в ненавидимой им большевистской России.

вами был подкаст «Закат империи», Аксенов Андрей, студия «Либо-либо». Пожалуйста, подписывайтесь на Patreon и Boosty «Заката империи» и приходите ко мне на лекции. До встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: взгляд. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

У кого-то корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение. Много предначертано, еще больше

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. С вами Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Долго мы не выходили с последнего раза, но вот наконец-то вышли. И сегодня мы с вами поговорим об такой СНГ-сцене 10-х годов, 2010-х, соответственно. Во-первых, две ремарки скажу. Это, так скажем, выпуск по многочисленным просьбам трудящихся, по трем, если быть точным. Вот, ну, написали люди, попросили что-то посовременнее сделать, про отечественную сцену, давайте попробуем. Значит, во-вторых, сразу заявлю, что никакого отношения к ныне очень агрессивно по такому, вот те, кто в игры играет, знает такой агрессивные поиски маркетинга, да, вот у нас сейчас какой-то агрессивный русский сериальный маркетинг идет одного сериала. Не смотрел, не знаю, как он крут, не будем мы упоминать его название. Вот, в общем, к нему никакого отношения выпуск не имеет. Сразу скажу, а то там как-то не хочется продаваться за ноль. Вот, поэтому... Ну, вообще не хочется продаваться, но за ноль это совсем обидно как-то. Вот, поэтому просто поговорим сейчас с вами о том, как что есть и как будет отечественная сцена уже прошедших десятых годов, что там было интересного, как так получилось, что у вас сцена была именно такой. Сразу скажу, у нас будет сегодня 4 группы и 4, скажем так, One Hit Wonder. Я сознательно игнорирую какие-то очень популярные коллективы, которые все вы и так знаете, как-то о них говорить, ну, зачем там по 50-му разу одно и то же рассказывать, плюс к некоторым коллективам, к некоторым направлениям, там, скажем, новая поп-музыка, вот этот нео-поп, который у нас пошел там где-то с 12-го года, и вот апогей, там были всякие монеточки и так далее. Вот к нему у меня очень много вопросов, скажем так, к творческой составляющей данного жанра. Те, кому там вопросов нет, о них вы и так все знаете. Поэтому сегодня мы попытаемся поговорить с вами о группах 2-го, 3-го, 4-го, там, 17-го эшелона, то есть это коллективы, которые вы либо не знаете, либо знаете их очень чуть-чуть, либо, ну, если вы всех знаете, я уж тогда не знаю, кто вы, респектосы сразу вам залетают. С прелюдией закончили, мы начинаем. Если брать такую неакадемическую, скажем так, музыку Советского Союза и постсоветского пространства, в первую очередь, там какие-то вот страны типа Россия, Украина, Белоруссия, да, то складывается там все примерно следующим образом. Считается как-то такой золотой век расцвета нашей музыки. Это вот 80-е годы, когда там уже пошла вот эта новая волна поп-музыкантов после такой советской революции Аллы Пугачевой. Классический рок, там все вот эти вот герои. Там потом вот это вот, когда где-то конец 80-х, там начало 90-х, когда вот до нас начала доходить вот эта вот новая эстетика в полном объеме, тоже там появлялись интересные коллективы. Вот это как бы такое золотое время нашей такой сцены, в первую очередь рок-сцены, ну и поп на самом деле как-то тоже вот там много чего интересного можно послушать. Ну поп там скорее уже в 90-х, но тем не менее вот оттуда идет прям вот корень этого замечательного успеха. Я с этим категорически не согласен, я не считаю, что там 80-е годы Советского Союза прям уж такое там, великое музыкальное время в истории нашей страны. Да, были там достойные коллективы, там, если таких брать, скажем так, по людей попопулярнее, это Наутилус Помпилиус.

0: украинского СССР. Были, конечно, коллективы хорошие, но в основном это какая-то калька была постоянная, это какие-то вот эти очень закрытые тусовки типа Ленинградского рок-клуба, там московский какой-то тоже был рок-клуб, вот эти вот всякие там екатеринбургская музыка тоже очень специфическая, как ее называли, ну, не готов я о специфике екатеринбургской музыки сейчас рассуждать. Ну, в общем, не кажется мне это время каким-то прям уж очень интересным. Естественно, были там знаковые, крутые, культовые коллективы, очень самобытные коллективы. Там музыканты, там типа того же Башлачева, например.
1: Карма — забота общая, доклад — задача длинная. Удой с дисциплиной, карма и вновь карма. Пошла чесать губерния, эх, мать моя целинная. Как вдруг конвертик с буквами не русского письма. Президиум шушукался, сложилась точка зрения. Депеша — это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт...
0: Но в целом, послушать там на самом деле, вот если вот, ну, серьезно подходить к вопросу, без каких-то там ностальгических воспоминаний и без того момента, что в современной музыкальном журналистике, музыкальной критике принято просто-напросто всячески хвалить героев прошлого, без какого-то вообще намека на какое-то критическое осмысление, я с этим активно стараюсь бороться, может быть, пассивно, но стараюсь бороться как-то, поэтому мы этого делать не будем. В общем, вот закончились 80-е, начались 90-е. Для отечественной культуры вообще было время очень такое, с одной стороны, хорошее, потому что огромное количество творческой свободы, огромное количество разнообразнейших там и музыкальных коллективов, и там каких-то кинокартин, да, то есть вот эта вот цензура была снята, и просто, ну, люди делали буквально все, что хотели, минус был в том, что бюджет был примерно как бы две бутылки водки, и это в лучшем случае, иногда была всего лишь одна. И все это сказывалось на звучании, на, соответственно, конечном продукте. То есть очень много лоу-фай коллективов, такой, знаете, вынужденный лоу-фай. Был такой коллектив, по-моему, из Ижевска. Стук бамбука в 11 часов.

вот эти вот ребята. Ну, это, конечно, очень интересный какой-то такой классный эмбиент, очень изобретательный, но это видно, что просто, ну, там, я не знаю, ну, на коленке это они были бы рады на коленке написать, но я не знаю, на чем они это делали, но получилось как бы убедительно, но, соответственно, на каком-то хай-фае, да, речи и не шло абсолютно никакой. Тем не менее, время было довольно изобретательное, появлялись разные там радиоплатформы, типа там нашего радио, русское радио, и тогда еще это вот были не вот сейчасшние, вот эти вот замечательные музыкальные фрики, а такие очень, я бы даже не назвал их прилизными, я вообще не знаю, что там происходит, ну знаю, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но не происходит там ничего хорошего. А тогда это действительно были какие-то свежие, очень идейные издания, которые старались как-то вот дать площадку, продвинуть, чтобы вы понимали, там, допустим, человек, который, наверное, для отечественной музыки сделал больше, чем кто-либо другой, это музыкальный критик Артем Киевич Троицкий, у него была такая программа «А» на Первом канале, куда он там Дэвида Боуи приглашал на интервью. Вот настолько серьезный музыкант там появляется на Первом канале, и вы слушаете какой-то его экспериментальный альбом или что-то такое. То есть, ну, это вот... Ну, сейчас чуть попроще представить, ввиду того, что там... Я забыл, как его зовут, по-моему, Мудрик его фамилия была, это вот новый был редактор в свое время на «Вечернем Урганте», который там начал всяких монеточек, лун приглашать и так далее. А вот до этого момента, вот до того, как он пришел, значит, Челси играл хорошо. Нет, в смысле, там просто тоже есть футболист Мудрик. Так, для пяти человек, которые интересуются футболом, такая была небольшая шутка. До того, как господин Мудрик пришел, значит, к «Вечернему Урганту» и начали звать там каких-то музыкантов, таких инди-направленности, ну, более-менее интересных, скажем так, разной степени, конечно, но более-менее. До этого там, ну, кто давал интервью, какие-нибудь Кобзоны и так далее, то есть, ну, совсем какие-то уже несостоятельные музыканты, ну, состоятельные в смысле, как бы, статусные, естественно, но несостоятельные, как бы, не входящие в эпоху времени уж точно, там, о статусе Кобзона можно, конечно, как-то спорить, но вот то, что он в 2010-х годах там был неактуален, ну, это, я думаю, довольно очевидно. А вот в 90-е все вот эти вот, возвращаясь к нашему разговору, все вот эти вот замечательные ресурсы, они, как бы, были очень идейными и старались какой-то новые площадки, новые платформы создать. Соответственно, там, ну, из коллективов какие там самые интересные были, наверное, «Химера» Старкова.

Это такой наш, вообще одно из наших главных достояний, это такой русский арт-панк, такой прям вот, вот русский, очень такое интересное музыкальное действо происходило. Ну и все, кого вы там знаете, то есть это вот всякие там от Земфиры до там, Ленинграда, все это примерно вот в этом времени появляется. Опять же, не будем мы на них подробно останавливаться и культурный статус их обсуждать, и там, ну просто вы и так о них все знаете, а там мое мнение об этих музыкантах, конкретно вот в нашем сегодняшнем разговоре, оно, наверное, ну, просто не нужно. Дальше пошли нулевые. Нулевые годы – это вот начало какого-то такого прокисания такого русской культурной волны, да и на самом деле СНГ-шной всей культурной волны, потому что более-менее уже с 90-х годов появилась такая плеяда продюсеров, которая захватила рынки музыкальные, поп-рынки, соответственно, во всех странах, и продвигали они исключительно там какие-то свои очень скудные и ущербные представления о том, как музыка должна выглядеть. Поэтому там, если вы включите там русское радио, видите, там одним и тем же людям постоянно дают одни и те же премии, да, ну и не только русское радио, почти везде так происходит. Ничего свежего, интересного, там просто музыка застыла и все. Поэтому как бы здесь говорить уже о каком-то изобретательности нет, то есть люди просто делали бабки. И как бы на то, что там происходит в культуре, их монарх это не интересовало, как говорится. Тем не менее, там появлялись какие-то, значит, альтернативные ресурсы, типа там канала A1, мы сегодня о нем еще поговорим, в контексте одной из групп, о которых я расскажу. Появлялись там какие-то музыканты, рэп-сцены, там зарубежные рэп-сцены, мы об этом тоже говорили вот в выпуске про немецкий рэп в эмиграции, скажем так. То есть, ну, что-то было, ну, и засилье там всякого пацанского рэпчика, пацанского рока. Наше радио тогда еще тоже что-то пыталось оно делать. Где-то, наверное, до вот середины, конца, значит, нулевых годов, то есть тогда еще поехать на фестиваль нашествия в надежде, ну, то есть это тогда еще, если вы ездили на фестиваль нашествия в надежде услышать какого-то нового свежего исполнителя, и об этом заявляли всем окружающим, на вас не смотрели как на идиота, скажем так, то есть вот тогда еще такое было замечательное время. И, собственно говоря, вся вот эта, ну, давайте кого-нибудь тоже из 90, ой, из нулевых кого-нибудь я вам посоветую, это, наверное, давайте будет группа «Адаптация пчел».

Это такой коллектив из, по-моему, из Санкт-Петербурга. Они очень там специфический вокал, играют кибер-рок, да, вот как есть киберпанк, вот это кибер-рок типа такого какой-то там жанр. Они там одни из амбассадоров, о жанре, понятное дело, никто не слышал. Но, тем не менее, группа очень достойная. Вот первый их альбом «Меланоя» называется, очень рекомендую послушать, прям не пожалеете. Кстати говоря, вот, да, заходя немножечко в сторону, группа «Адаптация пчел» — это была одна из тех, которая начала сотрудничать с нашим радио и просто скатилась. Потому что послушай про второй их альбом, не буду его вставлять. Это просто уже какой-то постный ужас. Вот, то есть это все то, что потом начало делать наше радио. И, соответственно, входим мы в 10-е года после вот этого всего. Я понятное дело, что очень краткий экскурс, заголи по заголям, много мы что пропускаем. И это я осознанно делаю, потому что в формате часового подкаста каждый раз вам буду это повторять, но просто невозможно обо всем рассказать подробно. Ну, в целом, вот как я приблизительно вам рассказал, так примерно и было. Про нулевые, что еще можно сказать, было куча таких гаражных музыкантов. Я в то время уже начинал потихонечку ходить, это вот в конце нулевых было, я уже начинал потихонечку ходить на концерты. Вживую слышал я такие замечательные коллективы, как, например, Evil Not Alone, это пензенский эмо-рок-бэнд. Вообще не уверен, что кто-то за пределами там вот Центральной России слышал хотя бы об этой группе. Вот, ну то есть были там какие-то вот Тени Свободы тогда выступали. Сейчас они, как я выяснил, года два назад стала довольно популярной группой, когда были

То есть, прям абсолютно неизвестно, каких-то там, которые разваливались, что-то пели, ну, выступали в всяких малоаппетитных заведениях за 150-200 рублей билет. Поэтому на них кто-то там, конечно, приходил. Вот, но в целом, ну, интересно, там на самом деле было мало. То есть, ну, это какие-то панки были, либо там и Мария. Там, да, кстати, вот нулевые года, конечно же, расцвет эмо-кора у нас в стране. Всякие там стигматы, аматори и так далее. Но тоже как-то типа, потом о них пообщаемся. Вот, ну, то есть, в целом, как бы, скажем так, мейнстрим, он был вообще очень нежизнеутверждающим. Прям все было очень плохо, тоскливо и так далее. И вот начинаются 10-е года, и вот ну ничего не предвещает как бы какого-то разворота в сторону интересной музыки. Вот что сейчас сцена просто взорвется. Тут ни одной предпосылки не было. Тем не менее, там у нас 11-й год, у нас выходит альбом Ивана Дорна, дебютный, выходит «Вечный жит» Оксимирона, потом, соответственно, вот наша рэп-сцена развивается, поп-сцена развивается, канал A1 тогда еще альтернативный, там разных музыкантов тоже тиражирует. У них была передача «Парный прогон» такая, где они скрещивали двух как бы музыкантов. И, ну, в общем, происходили всякие ужасы. Ну, иногда что-то хорошее, иногда просто, ну, просто ужас как-нибудь. Если вам нечего делать, послушайте как-нибудь «Парный прогон», совместный альбом. Это группа «Дистемпер», группа «Тараканы», как они песни друг друга перепевают. Ну, это вот просто... Ну, это вот в качестве юмористического такого номера можно послушать, но, естественно, ничего серьезного там не ждите. И как-то вот постепенно там бац-бац-бац, то есть хоп и рэп-сцена у нас развивается, притом она не как обычно, когда там что-то уже вышло из моды на Западе, и у нас только-только начинается. Вот прям мы вот буквально там на пару месяцев отстаем всего лишь по времени. Там какой-то инди-сцена у нас развивается. Мы сейчас говорим о количестве, в первую очередь, про качественные изменения. Это, ну, немножко другой разговор, но тем не менее, то есть у нас прям очень много свежей музыки появляется прям. Трендовой музыки, там, вот этот неопоп, о котором вот я уже как-то упоминал, типа там «Монеточки», «Луны», вот эти все ребята, вот это все тоже у нас заходит. И как-то вот к концу уже можно констатировать, что вообще 2010-е года были, наверное, самыми лучшими в истории такой, скажем так, русскоязычной СНГ-шной музыки, такой неакадемической. Как так вообще получилось? Все вот эти процессы, которые я вам немножечко описывал, пока подводил вас, они, собственно говоря, все сыграли. Во-первых, интернет. Интернет здесь мало того, что позволил очень быстро понимать, что вообще популярно там на Западе, какие тренды, что вообще происходит. Наладил коммуникацию, естественно, между музыкантами. Естественно, там слушатель новый за счет там всяких стримингов, ВК и так далее. Убил он, соответственно, окончательно все вот эти вот радио, потому что я сейчас слушаю, мне кажется, только в машине и на работе. Я вообще не представляю, где еще сейчас слушают радио, если честно. Ну, такие вот классические. Более того, это вот где-то, когда, где-то, я не знаю, ну не соврать, там года где-то 7-е, ну может быть там чуть пораньше, конечно, там 7-8, там уже очень были популярны всякие имиджборды, там всякие обсуждения, где всякие гики, фрики и так далее друг другом обменивались там всякими музыкальными находками, такими группами, которые у нас как-то исторически не были известны до этого времени, там, скажем, я помню, как... Еще молодой, довольно худой Юрий Хованский у себя вот в своем вот этом вот комьюнити продвигал группу Bloodhound Gang, например.

были какие-то тут, здесь, там, вот как-то все вот эти находки, они приходили к слушателю так или иначе. Во-вторых, про радио мы с вами уже поговорили, что они все как-то загинались, превращаясь ли в какие-то продюсерские вещи откровенно, либо в просто в что-то очень постное, либо, там, как в случае, например, нашего радио, они стали, ну, слишком форматными. Почему я именно наше радио выделяю? Потому что наше радио, оно первоначально выступало как такое, вот, значит, мы там за русский рок, там, значит, вот мы сейчас всем покажем, как наша сцена, а потом вот это вот все, скажем так, как бы нерв такой, да, нашей музыки, они просто его вынули и делали, ну, какой-то там, группы там появлялись, типа там Томы Накеры какая-то была там, ну, то есть совсем какие-то уже фрики начали появляться, там где-то вот в 10-х годах, я вообще не понимал, как бы, что они там делают,

Вот. Ну, что они там-то делают, понятно, что они делают, в принципе, в каком-то там медийном пространстве. Я, честно, не знаю, что там происходило. Плюс к этому, да, начали выходить какие-то у нас уже. Тут, здесь, там какие-то музыкальные, скажем так, находки. Здесь начали появляться какие-то независимые лейблы уже, независимые продюсеры, которые делали такую культуру параллельной той, что делали продюсеры оригинальные, и за счет интернета они могли это делать. В принципе, музыка также, вот тоже немаловажный момент, где-то вот тоже года там 8-9, начался у нас такой какой-то политический рассвет, скажем так, когда, ну, как-то, ну, вот, ну, люди в диапазоне от Дмитрия Интео до, там, до Навального, вот когда он еще был русским националистом, то есть он, вот кое-как-то у нас было очень широкое политическое поле, и, соответственно, музыка тоже начали появляться всякие политические музыканты, типа этого... Как же его, вот он пел «Поганенький у нас народ», а зовут его, как я забыл, к сожалению. То ли Обломов, то ли Вася Обломов. Во, Вася Обломов. Вот он. Мы не будем его вставлять, естественно, эту композицию. Но вот таких вот ребят было очень много. И как бы, то есть, в такой вот тусовочке, модной политической тусовочке того времени, музыка тоже стала какую-то роль играть. Потом вот, соответственно, вся та музыка, которая сейчас там, допустим, протестный пласт, он почему так популярен? Ну, оттуда это пошло, потому что как-то до этого, вот, в 90-х, в нулевых как-то все это погибало, а потом опять возродилось. Соответственно, и до сих пор это как бы ввиду того, что спрос на эту музыку есть, она ее продолжает выпускать, и, соответственно, такие люди, они тоже как бы свой такой подиум получают. Более того, я вам скажу, что были... Мы не будем сейчас называть эти коллективы, но вот просто поверьте, ну, потому что они, скорее всего, все запрещены. Было очень много националистического какого-то рока, там, песни про всяких Евпатиев, Коловратов и так далее. Там, ну, просто вот все, кому не лень просто выступать, там, коммунистические какие-то группы тоже были. Именно такие вот, то есть не какие-то такие левацкие, как говорится, да, там, что-то вроде, там, Dead Kennedys каких-нибудь. А нет, вот именно, то есть вот песни там про Ленина и так далее, то есть все вот это тоже было. То есть, ну, достаточно было всякого рода такого политической музыки, и тоже это все как-то влияло. Ну, культура стала просто более открытой. И вот в такой вот смеси, то есть тут, здесь, там, как-то все это пришло к тому, что начался просто большой взрыв, и очень много музыкантов очень разных направлений, не связанных друг с другом вообще никак, они начали как-то вот появляться и что-то делать. Я вам тоже так немножко забежим в другую тему. Вот сейчас у нас так развивается вообще музыкальная журналистика и музыкальная критика, музыкальная, ну, что угодно там, да, про музыку. То есть у нас есть очень много людей, которые как-то вот друг с другом абсолютно не коммуницируют и никакого желания не имеют это делать. У кого-то из них получается делать что-то интересное, у кого-то не получается, но тем не менее там разные направленности, то есть вот это все тоже сейчас присутствует. И, кстати, наверное, не только в музыкальной, наверное, вообще в культурной журналистике, потому что есть там очень много интересных людей, которые про кино что-то рассказывают классно. И так, я не говорю сейчас про вот эти скрытые смыслы, а про вот, там, постановку кадра, там, про вот, то, как там свет правильно располагать и так далее. В общем, все это тоже у нас сейчас примерно по такому же принципу развивается. Тоже все это в 10-х годах, соответственно, началось. Теперь, наверное, давайте уже наконец переходить к коллективам, которые я сегодня для вас выбрал. И первый коллектив у нас будет называться, ну, он называется, у нас он будет КПСС.

Кто это такие? Это музыкальный проект господина Сергея Бабкина. Он вам известный по группе «Пятница». Не будем вставлять, опять же, музыкальное сопровождение, все знаете. А, значит, вот это Сергей Бабкин, у него помимо вот этой «Пятницы» было много довольно проектов, всяких разных групп, групп однодневок и так далее. Вот одна из таких групп была группа КПСС. А выпустили они в 2011 году, вышел альбом «Свинец». Это такой как бы поп-рок, такой поп с большим закосом именно в поп, то есть это такое, такая вот индюшатина нулевых, вот что-то вроде Arctic Monkeys, только более, скажем так, мелодично, что ли. Вот без такого ухода, вот когда они уже там в электронику начали уходить, вот без такого вот их звучания, а вот такие первый альбом, скажем так, Arctic Monkeys, только мягче гораздо. Вот что-то вот, вот в это вот это было уклон. Про саму пластинку, да, единственный альбом у них вышел, соответственно, «Свинец». Потом группу, что-то там они покатались по турам, развалились. Но в интернет помнят, группа очень хорошая. Вообще Сергей Бабкин лично меня удивил. С группой я, кстати, познакомился как раз на канале «Иван». Там, значит, ну, соответственно, помимо всяких передач, они крутили просто музыку, и там был клип вот на песню, которую мы с вами прослушали. Песня «Звезда» называется. Очень такой, кстати, бодренький клип, мне как-то вот в свое время очень зацепил, сейчас пересмотрел, тоже довольно классно, при том, что там просто они выступают на сцене, такая, как, может быть, отсылка на Папа Роуч, по-моему, у них был такой тоже клип, где Last Resort, по-моему, песня была, где они тоже пели, может быть, не Папа Роуч, по-моему, Папа Роуч. Готов признать сразу, что я ошибся. Сам альбом очень разнообразный, прям очень много сменной такого настроения, такой довольно меланхоличный, где-то экспрессивно-меланхоличный, в общем, крутая пластинка, послушайте, не пожалеете. Это прям очень-очень-очень рекомендую. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем и идем дальше.

руки. Следующий у нас коллектив. Он состоит из одного человека. Это житель города Днепродзержинска. Его зовут Алексей Конопелько. И вот этот вот Алексей Конопелько, у него был его такой музыкальный ансамбль, оркестр одного персонажа под названием «Мутафория Лили». Звучит это вот так.

по звучанию, как бы, ну, я думаю, сами слышали приблизительно, я бы это описал как вот если бы Дэвид Линч снимал бы какой-то фильм в своей такой манере, но его действия бы происходили в веке в 18-м. Вот, вот что-то вот отличное для этого был бы саундтрек от Мутафори и Лили. Это какая-то такая эксцентричная неоклассическая музыка, которая сделана как-то на эфельке. Очень какой-то, даже ну, тяжело описать. Это вот были замечательные слова Фрэнка Заппе, который говорил, что говорить о музыке – это как танцевать об архитектуре. Не совсем я с ними согласен, конечно, но вот в данном как бы, случае соглашусь, описывать это очень тяжело. Такой проект, кстати, на удивление, снискал какую-никакую славу. Там где-то даже о нем упоминал, какие-то он там давал концерты, интервью. Я просто был удивлен, что кто-то наткнулся на это и решил продвинуть этого замечательного человека. Первые два альбома слушать прям рекомендую. Дальше уже, соответственно, так как музыка эксцентричная и довольно такая замкнутая в себе, дальше уже он исписался, и там совсем все очень плохо, постно и невразительно. Но первые два альбома прямо очень рекомендую. Мутафори и Лили, еще что-нибудь послушаем и двигаемся дальше.

0: Десны.
1: История группы «Прыгай, киска» такая. Они, в общем, группа зародилась там что-то году в 13-м, в 15-м году они уже распались. Сейчас они, кстати, возродились. И к ним, ввиду того, что они возродились, у них, конечно же, тур сразу нужно дать, потому что это такое довольно серьезное культурное явление было в свое время. Соответственно, везде у всяких таких не очень порядочных журналистов, музыкальных обозревателей сразу же повыходили хвалебные очень разборы с интервью, с рекламой этого самого тура, как его надо посетить обязательно. Что это вот то, вот прикоснуться там к истории, все дела. Ну, наверное, чтобы какие-то снискать лавры, ввиду того, что следующий коллектив замечательного Петера Мартича, это солист «Прыгай, киска», он вам, наверное, известен по коллективу «Пассаж», вот это самый «Пассаж», довольно такая занятная вещица, тусуется, значит, ну, занятно имеется в виду не для меня, я считаю, что «Пассаж» это очень посредственный проект, особенно в сравнении с «Прыгай, киской», но тем не менее, значит, какой-то там музыкальной тусовочке все это находится, и как-то хочется свои какие-то лучики, интервьюшечек, эксклюзивчиков пополучать, поэтому всячески тур продвигается. Я вам, значит, на тур «Прыгай, киска» идти не советую, потому что история должна оставаться в истории, а вот послушать «Прыгай, киску» я вам очень рекомендую. Это такое, как бы, поп-сатира, если хотите, вот я даже не знаю, как это описать. В общем, нам очень сейчас неинтересно, что там записывались треки за 15 минут, все вот это вот текст писался там как-то, лишь бы написать, это все не нужно. Суть в том, что это абсолютно незамысловатая музыка, абсолютно, абсолютно кичевая, вот прям в своем максимальном просто выражении. Это одновременно попавшая, наверное, во время, попавшая в какие-то тренды, попавшая в настроение вот этой вот публики 14-15 года, ну, 13-14-15 года, прям вот в сердца молодежи, особенно те, кто вот на всяких там таких вот сомнительных концертах тусовались, там рейвы, не рейвы, вот это все дело. Очень такой важный исторически, скажем так, памятник, очень интересная с точки зрения простоты музыки вообще группа, и надо сказать, что вообще в жанре поп-сатиры я считаю в такой именно китчевой музыке, но «Прыгай, киска», ну, наверное, одна из лучших за всю историю просто, вот чего-то подобного именно в том формате, в каком сделали это они, представить очень тяжело. Следующий проект, соответственно, да, «Пассаж». Не рекомендую вам слушать, но вы, наверное, его слышали, но я не рекомендую, если вдруг не слышали. А вот «Прыгай, киску» прямо настоятельно требую вас ее послушать, потому что ничего подобного вы не слышали, я вам просто гарантирую. Это вот настолько тупо, что круто. Еще послушаем и двигаемся дальше.

И последняя группа из, у нас сейчас такие будут 4 группы, грубо говоря, в формате полноценных групп, и 4 будут таких One Hit Wonder. Вот последний коллектив из таких полноформатных в нашем сегодняшнем разговоре, это коллектив под названием Glint Shake, или сокращенно GSH.

коллектив из Петербурга. Солистка там была Екатерина Шелоносова, кажется, вот что-то такое. Кейт НВ у нее еще есть псевдоним, она под ним такую играет. Менее интересно, чем ГШ-музычку, но тем не менее, вот она там солистка, ребята играют такое, как бы, вот они тоже играют арт-панк, если можно, такой, вот только арт-панк с такой после появления неопсиходелической музыки формата, может быть, вот знаете все эту тусовочку типа Elephant Six лейбла. Вот что-то вот после этого, какой-то такой очень легенький, утонченный, при этом довольно безумный. Вышло у них, поначалу они начинали, естественно, как гаражники, как и положено. Были у них какие-то там, вот под названием Глиншейк, какие-то там мини-альбомы, не очень интересные. А потом у них вышел полноценный альбом, который называется «Оэш Макзиу». Вот это вот «Оэш Макзиу» — это, наверное, ну, один из лучших альбомов в истории русскоязычной музыки. Ну, кроме шуток. Это прям... очень. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем. Вот первый трек, которым мы знакомились, был тоже оттуда. Давайте что-нибудь еще послушаем.

трек, там просто один лучше другого. Не, ну, текста довольно бессмысленные, музыка на высшем уровне. Можете видеоклип их посмотреть, такой там продакшн тоже довольно интересный. Классные ребята. Дальше, к сожалению, после этого альбома куда-то они туда свернули. Вот на альбоме «Польза», кажется, 2017 года. Они попытались как-то повторить вот этот вот успех Уэш Макзиву, но это все выглядело очень вторично. А дальше там, ну, все еще хуже стало. Но вот этот альбом, он прям мое почтение, как говорится. Очень крутой коллектив, очень рекомендую послушать. Может быть, кстати, вам и более поздние вещи зайдут их. В любом случае, как бы не стыдно за то, что вот на нашей такой инди-сцене, мы их тоже там к инди-сцене отнесем, появляются вот настолько самобытные музыканты. То есть это не просто, они как бы вот в этой всей вот этой вот тусовочке, которая шла по пути такого звучания, такого дрим-попа 90-х, да, вот они куда-то вообще в другую стезю отошли, и получилось гораздо лучше. То есть я вам ответственно заявляю, что вот ГШ это лучше, чем там всякие, не знаю, там Акуджавы и так далее. То есть это группа, которая абсолютно в другом, на другом уровне просто находится. Опять же, настоятельно рекомендую ознакомиться. Из примечательных фактов наткнулся на статью про них, еще давно было, где их там сравнивали с какими-то авангардными музыкантами там 20-х годов 20 века, что-то там. Ну, вот ничего подобного в творчестве у них нет, но мне просто очень насмешило, как люди какие-то ищут аналогии, просто потому что, наверное, просто не о чем больше писать. Страшно немножечко от этого, ну и немножечко смешно. А мы двигаемся дальше к One Hit One.

теперь у нас, скажем так, группа одной песни. Здесь вы, ну, там, знать может, наверное, только одну. Все остальные это, ну, очень неизвестные ребята. Первый трек, о котором мы поговорим и сразу же его послушаем, это исполнительница под названием «Девочка нового века» и ее песня «Авангард».

история здесь такая. Без имен попробуем, потому что я историю так довольно из первых уст знаю. В общем, одной замечательной даме из Санкт-Петербурга выдали, значит, деньги на образование, чтобы она оплатила вуз. Вместо того, чтобы оплатить вуз, она решила закупить, скажем так, известных веществ у мифических персонажей, с которыми там дрался Геракл. Вот, и, соответственно, записать песню, снять клип. И вот это вот, соответственно, «Девочка нового века» с треком «Авангард». Веселейшая песня. Я считаю, что это вообще лучшая протестная песня из всех, что когда вот были написаны на русском языке. То есть вот все остальное, это какие-то вот серьезные, нудные какие-то треки там, какие-то такие полумогильные, которые там что-то вот... Все у них как-то там плохо, и вот срочно нужно там нам как-то всем. А вот это опять же, кич. Я очень люблю кичевую музыку, а политический кич я люблю вдвойне. Я не знаю, сколько времени понадобилось «Девочке нового века», чтобы, соответственно, написать эту композицию, но звучит она очень круто. Я не иронично вам ее рекомендую к прослушиванию, не иронично вам рекомендую видеоклип, который просто божественный. И я очень рад, что вот такие музыканты у нас появляются, которые вот они появляются и исчезают, так и должно быть. Но оставляют такой след. И с одним треком уделывают там все политические потуги, ну, музыкально-политические потуги всех на самом деле. Поэтому еще раз запоминаем «Девочка нового века» «Авангард». Обязательно слушаем. На Ютубе там две версии есть. Одна цензурированная, другая нет. Вот вам нужна, которая не цензурированная. Она очень классная. И двигаемся дальше. Следующий коллектив с одной песней, которую я вам порекомендую, называется «Катины слезки». И песня у них называется «Туристический мираж».

что такие группы Катины слезки? Это, в общем, группа из Якутии, из Якутска. Они играют такой гаражный рок. Прям вот гаражный-гаражный. Ну, вы, наверное, могли послушать. То есть, там лоу-фай на лоу-фай. И играют они его довольно однообразно. Ну, я бы не сказал, что группа... Знакомился я с ним, соответственно, на фестивале «Боль». Там они выступали. Как-то вот все у них очень монотонно. Ну, вот ничего вроде как особенного в их творчестве я не заметил. Потом я послушал какие-то мини-альбомы у них. Тоже ничего как бы выдающегося я не нашел. Кроме песни «Туристический мираж». Потому что мне казалось, здесь какие-то вот нотки серфа идут вместе вот под этот вот проигрыш. А эта песня, она, мне кажется, очень хорошо бы подошла в фильм типа «Криминального чтива». Прям просто бы как влетая вошла. Не знаю, как у Катиных слезок получилось это записать. Песня идет там 1.5-2 минуты, но это прямо очень великолепно, и вдвойне великолепно, что группа из Якутии, и мы все расширяем и расширяем нашу такую музыкальную географию. Поэтому послушать очень рекомендую. В принципе, можете и другую дискографию послушать. Вполне себе средняя гаражная группа. Возможно, если вы прям такой большой упоротый любитель гаража и лоу-фай, возможно, что-нибудь еще вы у них обнаружите. А мы двигаемся дальше. И переходим мы к последней на сегодня группе. Это группа Meltdown Boys и их трек «Паранойя».

0: Это уже джаз-квартет. Он анонимный полностью, то есть там у них есть мистер Purple, мистер Orange, мистер Green и мистер Digital. Читаю по бумажке, пришлось выписать. Я так понимаю, что это какой-то референс в сторону группы The Residents, да, которая тоже была анонимной в таких вот смешных шляпах в виде глаз они выступали. Вот это, значит, коллектив, он играет, соответственно, такой dark jazz. Вообще, я небольшой любитель джаза, и уж тем более там каких-то его направлений, скажем так, слишком тяжелых в плане насыщения, да, композиционно сложных. Потому что мне кажется, вот такая музыка, она больше, как в известной фразе, больше для тех, кто играет, а не для тех, кто слушает. Тем не менее, вот Dark Jazz, там действительно есть что послушать. И вот наш этот московский коллектив, у него вышел альбом Inner Feelings. Это альбом концептуальный, 2018 года. На их альбоме каждый трек, он называется в честь какого-то психологического заболевания. И вот этот альбом открывается треком, соответственно, «Паранойя», который мы с вами послушали. Это лучший трек на альбоме, остальные мне понравились гораздо меньше, они какие-то, ну, заунывные, что ли, не знаю, как еще сказать. А вот этот трек прямо то, что нужно, и если всегда хотели с каким-то таким авангардным российским дарк-джазом познакомиться, то вот Meltdown Boys, я думаю, это отличные просто ребята для того, чтобы начать с ними знакомство. Еще скажу про них последнее. Ходил у меня один знакомый на их концерты в какой-то подвал, и вживую они выступают даже лучше. Поэтому, возможно, имеет смысл, как с группой Short Parish, не слушать их студийно, а ходить слушать на концерт. На сегодня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что какой-то интересный вам подборку подобрал, кого-то нового вы сегодня узнали, какие-то интересных музыкантов. Следующий выпуск у нас будет большой, скорее всего, больше часа. И, возможно, в нем будут ответы на вопросы, если вопросы наберутся. Поэтому, если вдруг какие-то вопросы есть ко мне, по музыкальной или по какой-то другой части, я обязательно отвечу. Как обычно, в описании здесь будет мой Telegram прикреплен. Туда пишите свои вопросы. Если будет вопросов мало, я отвечу вам лично. Если вопросов много, соответственно, сделаем отдельный блог. В следующем выпуске я отвечу уже на них в формате подкаста. Всем спасибо, слушайте хорошую музыку. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.
2: Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия. Мне записать?
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия: стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко: и как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотела купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки. Ну, мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке. И тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Че там? Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче: придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, что бы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы... Ну, это концерт «Чай вдвоем». «Чайф». Перепутала.
1: «Чайф вдвоем».
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф».
3: Ласковая моя, нежная, а я сегодня...
2: В общем, меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете... Ну, так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе так же больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, наполовинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
4: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
5: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
4: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
5: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
4: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
6: Привет!
7: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги?
6: Но мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
2: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Витя уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутой, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
8: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
1: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
8: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
2: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь, потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
6: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они мне забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, оставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
2: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
1: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
2: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация, и мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные, и все?
6: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
1: Я согласен, я абсолютно согласен.
2: У мужлан нет прав.
6: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
2: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды, такие представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
1: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
2: Но такое противное, но что вот я просто хочу орать. Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, да, ага, ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев. И вы все вместе общаетесь. И не бывало еще так, что после этого все такие: «Блин, ну зря ты кого-то позвал». Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
2: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
6: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
2: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
2: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня, уже звонят следующие ребята.
7: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить на перегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
5: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
5: Ну, конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
5: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть и, возможно,

0: Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
1: Но это очень скользкая дорожка.
2: Слушай, а как ты своих родителей переубедила? Что ты им сказала?
1: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы, или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового. Если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
2: Абсолютно.
0: Но ведь я просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это брать. Я поступила в этот институт на заочку. И за то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
2: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
0: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты
2: да.
0: Классно.
2: Ты знаешь, что делаешь.
0: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
2: Не то, что мы.
0: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
2: Что значит небезопасно?
0: Ну это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
2: Извини,
0: ну ведь, ой, как смешно.
2: Ну просто такие слова ты говоришь, уничтожит.
0: Ну я потому что знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда...
2: Куда ее заставляли?
0: Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
2: записали. Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
0: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
2: Ты бы разрешала Нине побыть год без поступления?
0: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
2: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
0: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители, это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
2: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания.

0: они их детей. Потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
1: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит: а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
0: И вы ее шеймили.
1: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все: че, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, подожди, не-не, ну попопишь там или как-то еще, хоть чуть... Да не, она такая: да нет, такого не было. И мы были в шоке, никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята — это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально. Не надо учиться там на пятерку, можно на тройку. И в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
2: Лиза, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями, не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях, но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей, ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению, я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
1: Привет!
2: Привет!
0: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
2: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее. Угу. И мне необходимо было как-то связываться с родителями.
0: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
2: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала. Я просто пользовалась им чисто для звонков.
1: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
2: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же у меня есть компьютер.
0: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
2: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
0: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, а они переживают именно за общение твое в интернете? Или за серфинг какой-то? Или за что вообще?
2: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Телеграм, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... так далее.
0: Вау.
1: А помните, это было ведь очень распространено.
0: Синяки?
1: Что все, ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
2: Да, прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
0: Вау, то есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да, и в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
2: Ну, можно сказать,
0: да,
2: и так,
0: я правильно
2: но
0: понял?
2: Они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
0: против
2: есть,
0: телефона.
2: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
1: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка, вот я даже не знаю в кого, в выживальщика, в дикой среде или как, чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть, и все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
0: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
1: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
0: Я их помню.
1: У меня... Ты смотрел мои?
0: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
1: Ну, слушай, там...
0: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: И, господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все милые.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке, и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное — научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду.
2: Да я шучу.
0: Ну, хихикни, я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будет какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нету этого супа.
0: Какашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю про то, что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, у нас с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была радио «Монеточка», да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: И с нами, прекрасными ведущими, Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Это я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, да, никакого. Если что, как... если это войдет в выпуск, Полина, это наша продюсерка. Или как это, редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы это видели, все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да!
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Это новый подкаст «Медузы Атлантида» и его новый выпуск. С вами ведущий этого подкаста, к которым, я надеюсь, вы уже успели немножко привыкнуть. Я — это Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: А меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля», занимаюсь видео и анимацией, и фотографией. В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: В этом подкасте мы делимся нашими историями, личными историями, связанными с жизнью в России. Да, вначале мы говорим, что это страна, которой нет, и мы получали письма, где люди возмущаются. Даже те, которым подкаст нравится, люди говорят, ну как же так, она остается. Действительно, может, не так аккуратно мы выразились, страна остается. Физически она никуда не пропадает, явления, о которых мы говорим, они тоже сохраняются. Но мы имеем в виду, что после начала войны страна изменилась. Она не прекратила существование. Она меняет формы, и вещи, о которых мы говорим, меняют форму, они становятся немножко другими, меняют качество, начинают по-другому восприниматься. Возможно, это происходит потому, что мы не можем смотреть на них, как смотрели на них раньше. Но этот выпуск, наверное, как раз очень может хорошо показать, что мы имеем в виду, потому что это явление после начала войны действительно изменилось, и, мне кажется, никто не скажет, что оно такое же, как было до войны. Совершенно такое же, почти ничего не изменилось. Мы поговорим сегодня о торговых центрах.

0: Если мы ведем разговор об ушедшей России, то торговый центр, наверное, самое зримое ее выражение. Потому что, ну, где ты не увидишь изменения, как в торговом центре? Закрытые магазины, приход каких-то новых брендов на привычное место, кинотеатры, которые не могут показывать актуальные зарубежные фильмы. Да даже тот же Макдональдс, да, привычный атрибут большинства российских торговых центров, он ушел из России. Какая страна ушла, да? Что на место ее пришло, мы можем это увидеть как раз в торговом центре. И, может быть, да, вы скажете, а что же это за разговор такой неважный? Ну, огромные коробки не самые красивые, облицованные непонятно чем, куда, значит, мы ходим за покупками, развлечься. Но, на мой взгляд, наверное, опять же, не было лучшего выражения вот той ушедшей страны, чем торговый центр. Да? Это такое свидетельство путинской стабильности. Люди идут тратить деньги, им их есть где тратить. Такой, не знаю, храм Меркурия, пир ассортимента. И даже, наверное, в небольшом относительно российском городе, ну, наверное, от 100 тысяч человек, в торговом центре, в принципе, ты мог найти все, что твоя душа пожелает. В принципе, из этого вот мира путинской стабильности в теории ты мог бы не выходить или просто уйти домой поспать, потому что то ты покупаешь, то ты развлекаешься, смотришь фильм, то ты ешь, то ты в парикмахерскую зашел, отвел ребенка в мини-контактный зоопарк, которых было немало, да, в торговых центрах, ну или каким-то аниматором. В общем, вся твоя жизнь в одном флаконе.
1: Ну, Андрей, ну ты практически, мне кажется, рассказал всю тему сейчас. Давай, наверное, перейдем сначала к тому, с чего все начиналось. Как этот храм появился в нашей с тобой жизни? Ты когда первый раз столкнулся с торговым центром, например?
0: Ну, это был, наверное, можно сказать, зародыш торгового центра. Это то, что должно было стать торговым центром в городке, в котором я жил, или приезжал на лето к бабушке, или потом жил, будучи школьником. Был огромный, по меркам этого города, просто огромный универмаг, который построили к юбилею этого городка. Назывался он предсказуемо «Юбилейный». Строили его где-то, наверное, с середины 80-х, к концу 80-х его построили. Ну, и, в общем, выяснилось, опять же, что на тот момент той страны, для которой его строили, уже не существует. Сам он непонятно зачем нужен. И вообще, конечно, в этом городке очень много к юбилею построили, не соответствующего масштабу города. Например, огромный автовокзал, который не могли даже еще в советское время заполнить, он вне советское время вообще стоял на четверть пустой.
1: А юбилей-то какой был? Ему сколько было лет?
0: 350 лет. Широко отмечался. Настоящий юбилей.
1: Это статусно, да. Большой возраст.
0: И вот он стоял, в нем периодически на каких-то этажах появлялись какие-то магазины, то продуктовые, то непродуктовые, непонятно что. Но в итоге центром торговой жизни, даже торговой жизни, он не стал. Как-то люди в основном кучковались на рынке, уж не знаю, что и почему их, я имею в виду продавцов, не привлекало вот это крытое помещение, то ли было дороже, то ли вот это была традиция как бы базара, да, такого прям вот нахоженного места, куда покупатель точно придет, а сюда непонятно. Ну вот, кстати, потом, к концу нулевых, к середине, может, нулевых, он действительно превратился в некое подобие торгового центра современного, там появился продуктовый магазин, появились магазины техники, мебели. Одежда, конечно, в маленьком городке особо никогда в магазинах не продавалась, продавалась на рынках. Но, наверное, такое не проклятое место, но вот как сначала не зашло, так и дальше не пошло, потому что как-то, в общем, не мог этот магазин развиваться. И сейчас, вот по состоянию на то, как я там был полтора года назад, он опять стоит полупустой. Как ни странно, в начале нулевых, насколько я понимаю, все-таки какие-то торговые вот эти развлекательные центры начали появляться в крупных городах, но вот я жил в Архангельске, и такое место, пока я там жил, а я уехал в 2009 году, там так и не появилось. Да? То есть эти все элементы торгового центра в виде кинотеатров, кафе, какие-то развлекательные элементы, не знаю, магазины техники, магазины одежды, они были разбросаны по всему городу, достаточно по большому ареалу, и чтобы купить стиральную машину там определенной марки или холодильник, ты ехал в магазин на один конец города, если тебе нужна была техника другой марки, на другой конец города, джинсы ты покупал. Это называлось торговый центр, да, но это напоминало скорее как бы сбор торговцев с рынка просто под крышей в бывшем продуктовом магазине или каком-то вещевом, да, магазине советских времен, такие стекляшки. И вот за джинсами ты едешь в одно место, за ботинками в другое, компакт-диски покупаешь еще где-то. В общем, чтобы закупиться, тебе в выходное нужно было предпринять достаточно большое путешествие по городу. А, ну, продукты еще в четвертом или пятом месте ты покупаешь.
1: У меня абсолютно противоположный опыт, кстати. Потому что в моем поселке, например, был только рынок и такие небольшие магазины. И первый раз определенное здание, помещение, в котором находится торговая площадь, это я уже увидел, когда был не маленький, мне было лет 12-10, мы были проездом в Москве, и мы оказались на Охотном ряду, торговый центр на Охотном ряду, который под землей на Манежной площади, я так понимаю. Там еще и фонтаны расположены. Это почему-то вот больше, чем даже торговый центр, мне запомнились эти фонтаны. Но я точно помню, что этот торговый центр, Охотный ряд, в детстве, может, впечатлил меня даже больше, чем Красная площадь, потому что, ну, во-первых, там был лифт, он там такой был прозрачный, то есть можно было кататься спокойно. Мне кажется, это было одно из самых впечатляющих, что я видел в Охотном ряду, это лифт и эскалаторы. А на товары и что-то такое я даже особо не обратил там внимания. А вот уже потом, когда мы уже вернулись после поездки, через некоторое время, как бы рука рынка дотянулась и до поселка. У нас стоял такой, мне кажется, с середины 20 века построенный кинотеатр. Я так понимаю, такой типовой кинотеатр классического вида. По нынешним меркам это даже, мне кажется, архитектурное сокровище, возможно.
0: Ой, да, это я помню, как в школьном сочинении один из моих одноклассников написал, что центральную площадь нашего городка украшает старинное здание кинотеатра «Россия». Ну, может, даже по тому же типу проект построен такой, с классическими колоннами, да, чем-то напоминает Петербургскую биржу, нет?
1: Не было колонн. Если были у меня в детстве какие-то колонны рядом, точно это запомнил. Кинотеатр, он назывался не «Россия», он назывался «Кама». Я даже бывал однажды в этом кинотеатре, когда был маленьким. Там крутили прямо на пленке старые версии «Ералаша». Как завезли, наверное, 80-е, так и они хранились у нас. И спустя некоторое время этот кинотеатр постепенно его начали захватывать торговые всякие точки. И в конце туда пришло уже большое количество денег, и его полностью выпотрошили изнутри, все изменили, и просто гудел поселок, потому что у нас появился торговый центр. И я помню тоже тот момент, когда я, предвкушая вот эти слухи, эти разговоры, что а видели ли вы, что у нас там появилось, что произошло, я помню, я зашел, открываю эту дверь и вижу, что вот этот бывший кинозал, его нет, и вместо него два этажа магазинов. Ну, я был тоже, честно говоря, очень впечатлен. Тогда я был рад. Я был рад тому, что вместо вот этого старого кинотеатра, в который мало уже кто ходил, появился вот этот торговый центр, где можно теперь, ну, если даже не купить, но посмотреть на очень много крутых вещей. Так что меня в детстве торговые центры, ну вот искренне, вот я могу признать, меня они очень впечатляли. Это было какое-то чувство новизны.
0: А это не стало таким местом встречи жителей поселка?
1: Он слишком маленький был, чтобы встречаться, нет. И там негде было сидеть.
0: Ты и так их встречал.
1: Да, там у нас и так везде много травы, лужаек, можно было встретиться где угодно.

0: ну вот ты вспомнил торговый центр на Охотном ряду, и действительно, наверное, уж не знаю, как для москвичей, а для жителей провинции это было, ну, такое место очень, с одной стороны, привычное и знакомое, а с другой стороны, какое-то такое недостижимое, потому что туда было, ну, просто доехать, а он находился как раз еще и невдалеке от основных достопримечательностей Москвы, и все люди туда ходили. Наверняка на окраинах были более крупные, более такие представительные ТРЦ, но вот для приезжих людей в центре это был, да, вот такой образец, как он должен выглядеть. Да, магазины и того, и другого, и третьего, и супермаркет «Седьмой континент». Это не будет рекламой, потому что этой торговой сети больше не существует. Там же был «Макдональдс», да, оставалось только мечтать, чтобы в торговом центре был «Макдональдс». И когда я уже был студентом, да, я, получается, поневоле сравнивал вот этот торговый центр с тем, что было в Архангельске. Да. Я уже говорил, что в Архангельске, ну, в прямом смысле, да, вот торгового центра крупного не было. Насколько я понимаю, вот даже вспомним трагическое событие, пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Этот торговый центр был перестроен из некоего промышленного какого-то крупного помещения. Вот в Архангельске таковых было немного. Если они были, и были они на окраинах, а так как это город вытянутый вдоль реки, соответственно, на такую окраину, где 40 минут тебе ехать на автобусе, а то 50, ну, никто бы не поехал, скорее всего, а жилищное строительство на окраинах особо тогда не развивалось. Поэтому вот я сравнивал с тем, что я видел в Архангельске, ну, не знаю, самый приближенный к классическому торговому центру, это, наверное, был бывший ЦУМ, советский торговый центр, да. Но в основном это была, конечно, одежда. В нашем представлении такой более продвинутый вещевой рынок. Ну и такие же вот штуки, о которых я говорил. Бывшие продуктовые магазины, которые были поделены на маленькие отдельчики, где тоже продавались, ну, вещи, немного бытовой техники, какие-то бытовые мелочи и так далее. Вот. И по сравнению с этим, конечно, охотный ряд, который был не очень большой, если его сравнивать с торговыми центрами, которые были построены уже, наверное, в середине или начале 10-х годов. Но, тем не менее, для жителя небольшого города, особенно там, где вот в силу каких-то его особенностей ТРЦ появились очень поздно, это было, да, это было прям открытие, и тут мои эмоции очень с твоими эмоциями схожи.
1: У меня тоже было первое сравнение в детстве с охотным рядом. То есть мне показалось, что как будто бы у нас в поселке появился охотный ряд. Я был настолько рад, я был настолько впечатлен, что вот теперь у нас тоже есть такое. Хотя там не было лифтов, это только было огорчение. Но в остальном моя детская, юношеская фантазия, она абсолютно не делала никакой разницы между тем, что я увидел в охотном ряду, и тем, что я увидел в нашем уже бывшем кинотеатре «Кама», который стал торговым центром «Кама».

0: порядке, видел эти огромные, просто огромные площади магазинов электроники, которые тогда открывались. Меня даже тогда это впечатляло, я думал, господи, куда столько электроники? И это для меня еще было впечатляюще, что это выглядело как в клипах MTV, когда вот всякие рок-музыканты в своих клипах, они на этих тележках катались по огромным таким моллам. И вот это у меня была примерно такая же ассоциация, я как будто бы оказался вот внутри этой молодежной мечты, так сказать. Ну вот это все, что ты видишь на MTV там и на всяких других альтернативных каналах. Ну тогда ты считал, что это альтернативные каналы. И еще эти магазины назывались, я не знаю, существует он еще или нет, Эльдорадо.
1: А мне кажется, да, может, он поглощен был чем-то.
0: Ну, ты сам понимаешь еще название Эльдорадо. Это вот страна сокровищ же получается, Эльдорадо.
1: Да, и, да, это хотя бы можно было посмотреть.
0: Ну, это действительно выглядело, это выглядело абсолютно как Эльдорадо, честно говоря, для меня. Вот я прям это слово прям вот било действительно в эмоцию того времени и того ощущения.
1: Опять очень знакомо. Единственное, что я могу сказать, в силу того, что да, в Архангельске не было этих огромных помещений, эти Эльдорадо, как магазины, да, отдельные, они стали появляться тоже. Опять же, на каких-то первых этажах, может, бывших столовых, может, мебельных бывших магазинов. И само вот это зрелище, потому что особенно все-таки даже в конце или в середине нулевых ты это купить особо не мог, но ты мог хотя бы посмотреть, как выглядит, не знаю, дорогой плеер, CD-плеер, или MP3-плееры начали появляться, тогда были MP3-диски, если кто помнит. Если повезет, увидел хай-фай-центр, да, с отдельными колонками из дерева, ну или хотя бы музыкальный центр.
0: Ну или ты мог просто посмотреть на те вещи, которые ты, в принципе, не видел и не знал про их существование. Это тоже был очень интересный опыт.
1: Огромный телевизор тоже, да, который ты раньше видел, опять же, только в телевизоре. Ты мог хотя бы, да, посмотреть, как он вживую выглядит, как на нем что-то показывает. Кстати, показывали на нем часто тоже именно музыкальные клипы.
0: Да, и обращая внимание на эти вот впечатляющие для того времени вещи, ты шел и не замечал, вот как рядом с этим зданием сохраняется, например, вот стелла, где написано, что это подшипниковый завод, и там такой подшипник нарисован, и что это вот часть бывшей такой доски почета этого завода. Ты даже как будто бы этого прошлого и не замечал. Ты был просто настолько под эмоциями вот того, что вот это происходит, что происходит капитализм, да, получается, или как это, переход рынка.
1: И что... Да, рыночек порешал,
0: да, как
1: и
0: бы
1: порешил заводы.
0: Ты настолько завороженно смотрел на то, как этот рынок решает все, что вот эти вот элементы прошлого, они постепенно они куда-то исчезали. Ты просто в один день потом шел мимо, и уже можно было увидеть, что этой стелы там нет. Кроме заводов, еще в Ижевске стали застраивать пустыри, какие-то странные пустыри в центре городов, которые всегда непонятно откуда были. И садовые участки тоже, по-моему, равняли и строили там новые дворцы.
1: Ну, кстати, вот получается, что торговый центр, да, это все равно это какой-то вот прям рубежная штука, да, был завод, стал торговый центр. Вот интересно, какие эмоции испытывали люди, которые работали на этом заводе когда-то в советское время, которые слушали по радио о том, какой плохой капитализм, жизнь на Западе, когда к ним в место, где они работали, где зарабатывали деньги, которые, скорее всего, они потеряли как место заработка, им потом пришлось искать что-то другое. Как они воспринимали эти торговые центры? Они же не могли быть, наверное, прям вот такими безучастными или восхищенными зрителями, как мы.
0: Я даже не могу представить, что они испытывали. Кто-то испытывал горькие, наверное, чувства, а кто-то, наверное, просто понимал, что жизнь меняется и движется, и ничто не вечно.

У меня с торговыми центрами еще есть такая история. Дело в том, что я там успел поработать, но не как бы в самом торговом центре, но вот на этом первом этаже. Обычно у торговых центров на первом этаже самое скучное бывает. И вот там у нас был супермаркет. Я работал в супермаркете в торговом зале, расставлял там продукты, возил там продукты. И это тоже был бывший такой завод, где выпускали, кстати, бытовую аппаратуру. Кассетные магнитофоны ИШ. Вдруг, может, у кого-то завалялся, или у кого-то, может, был первый магнитофон, или у кого-то с ним просто приятное вспоминание, то вот их выпускали в том месте.

0: месте, где я потом работал в супермаркете. И там при мне уже произошла реновация, это здание облагородили, оно стало ярким, таким пестрым. Ну, чтобы вот максимально скрыть, что это было такое брутальное заводское здание, его вот обвесили вот всякими такими... Знаешь, похоже, как будто бы, когда ребенок обклеивает цветной бумагой что-то, вот примерно так это выглядело. Я работал там в 2008 году, когда как раз пришел Медведев. Россия входила в завершающую фазу самого такого золотого времени. Да, это как это называли, тучные времена?
1: Тучные годы, да. Если, может, видел ты мем с Медведевым такой, где он
0: ну вот, да.
1: В таком фоне, да, там бордово-золотом, что эпоха, доллар по 30.
0: Да, я вот застал, знаешь, вот финальный аккорд вот этой эпохи именно вот в торговом центре, когда работал. И я видел вот эти вот просто безумные толпы людей, которые скупали просто все. Абсолютно все. Ко мне подходили люди, говорили, типа, принеси нам 2 ящика там такого-то пива. И вот все просто брали, у меня было ощущение, что все, я не знаю, как будто все это на склад себе скупали, но было просто какое-то безумное движение людей и безумный поток вот денег. Мне это прям ощущалось почему-то именно в торговом центре, в супермаркете, ты прям как-то в воздухе ощущал вот эту энергетику. И у меня там был даже интересный один случай, что я много лет, когда вот был у бабушки в деревнях, дело в том, что пожилым людям определенные депутаты присылали бесплатные календари. Угу. Ну и пожилые люди смотрят, хороший календарь, что бы не повесить. А на календаре как бы вот определенный депутат стоит там в поле пшеницы, и там написано вот такой-то, такой-то за светлое будущее. И ты хочешь, не хочешь, ты видишь его каждый день, этого человека. Может, это календарь. И в итоге я вот просто вот через все детство пронес вот лицо одного депутата из Госсовета Удмуртии, и я встретил его в этом супермаркете, когда он был на кассе. Он просто закупил 2 тележки самого... Я просто вот для тогда вот меня студента, это было просто нереальное количество товаров, и тот чек, который он пробил, и вот передо мной вот возник тот самый человек с календаря, который видел все свое детство. Он, оказывается, настоящий человек. И он вместо поля пшеницы стоит у кассы в торговом центре и скупает просто целую телегу самого дорогого коньяка. После Ижевска, когда я перестал быть студентом, я переехал в Казань, и там все было уже по-настоящему, по-серьезному, потому что там в торговых центрах были те марки и фирмы, которые считались статусными. Это всякие бренды одежды или тот же самый IKEA. И это уже делало в моих глазах, что я переехал прям не только в город, в котором есть Кремль, но это тоже как бы неоспоримый факт крутизны города, но в нем еще есть IKEA. Это было для меня большим знаком, ну и другие тоже важные бренды. И еще в Казани до сих пор есть такой пример торгового центра в центре города. Торговый центр под названием «Кольцо». Он находится в центре города, самого сердца. И это настолько ужасный торговый центр. Ну, это неоспоримый факт, что это ужасный торговый центр. Он в виде кольца, кстати, сделан.
1: Я даже что-то припоминаю.
0: Сейчас это уже легенда. Это, ну, мне кажется, его даже нет смысла убирать, перестраивать, потому что это действительно памятник эпохи. Это просто безумие, честно говоря. Вот если его увидеть, мне кажется, это ну, скоро станет точно да, исторической достопримечательностью. Там еще рядом театр как раз такой очень советский, модернистский. А вот рядом будет буквально по соседству торговый центр периода, как ты говоришь, стабильности. И мало того, что этот торговый центр он, ну, к себе притягивает взгляд, он стал притяжением очень большой массы подростков, людей. Это просто стало местом встречи. В этом торговом центре даже, может, и не происходило много покупок или чего-то подобного, но там просто всегда были толпы людей, которые просто проводили там время.
1: Я вот, наверное, прозвучу как бумер, потому что в моем, не знаю, детстве, юности, во-первых, таких торговых центров не было, не знаю, правда, потянуло бы меня и моих друзей именно туда. Во-вторых, ну, даже если и были какие-то, может, крупные магазины, почему-то не тянуло нас собираться там, да, не знаю, попить пивка можно было или что-то еще, погулять скорее на улице, чем кучковаться в магазинах около эскалаторов, либо сидеть на вот этих лавочках, которые в торговых центрах крупных появились, которые, ну, вот в Архангельске уже они появились, потом, ну, в Москве я их стал видеть, когда я уехал в Москву. Понять подростков можно, да, вот опять же, магазины техники, да, мы же восхищались этими магазинами, правда, что-то у нас мысли не возникало там тусоваться, да, постоянно глазея на эту технику и больше ничего не делая. А в принципе, когда у тебя есть, опять же, вот такое место, откуда ты можешь не выходить, не знаю, там мерить вещи, если что, зайти в МакДак, не знаю, опять же, на ту же технику поглазеть, да, там еще чего-то, это же под крышей, немаловажно, что есть туалет, да, и в общем, с какой-то стороны их понять можно, но можно ли их простить, я не знаю.
0: Я тоже не могу как бы к ним в голову залезть и понять, почему там было интересно, потому что я как-то тоже больше предпочитал открытые места или теплые места, но которые больше похожи на подъезд, я не знаю, как это сказать. Но дело в том, что тут же опять мне на ум приходят эти вездесущие в нашем разговоре магазины с электроникой. Я часто видел, как молодые парни, прям совсем еще такие юные, задорные, они на этих приставках, тогда еще так можно было делать, я не знаю, сейчас так возможно, делают или нет, что там были поставлены для продажи как промо-переставки или компьютеры, на них были открытые игры. И просто я видел, что там целые очереди стояли. Просто отличие в том, что я в детстве платил за такое, чтобы в компьютерный клуб сходить, а тут ты можешь бесплатно в торговом центре поиграть при должной наглости, конечно.
1: Ну вот этот ЧВК Орион, он, да, который уже, по-моему, ушло, все о нем забыли, но очень активно говорили. Это как раз элемент, я так понял, субкультуры торговых центров. Если раньше, не знаю, пацаны сталкивались в основном во дворах, да, на каких-то там спортивных площадках, забивали стрелки на пустырях, то получается, да, что в какой-то момент торговый центр стал вот в том числе как бы местом столкновения гопников и неформалов, не знаю. Так что да, в какой-то момент стали они обитать там, да, уличная культура сменилась торгово-центровой, не знаю, как даже ее назвать.
0: Блин, ну ты еще говоришь, что ты бумер, я даже не вспомнил про эти ЧВК Рёдан.
1: А для меня это да, то есть, не знаю, натолкнули на какие-то мысли, на воспоминания, я, может, их особо не замечал, потому что не прям я вот был великий такой посетитель торговых центров, чтобы в нем застрять на выходные, да, хотя я видел соцопросы, например, где людей спрашивали про их культурный досуг, и большинство россиян отвечали, что они ходят в торгово-развлекательный центр. Нет, все-таки обычно это какие-то эпизодические набеги за чем-то нужным, а не просто пойти туда, провести время, пошляться по коридорам. Но вот после новостей об этом ЧВК Орион я стал вспоминать, что действительно, блин, в какой-то момент стало очень много подростков в торговых центрах, ну, которые явно там чувствовали себя хозяевами в очень привычной атмосфере. Они там находились не как гости, да, как люди, ну, постоянно там присутствующие. Такое мое, может, не очень оправдано какими-то социологическими данными рассуждения, что, наверное, все-таки это пошло как раз с Москвы, да, вот это кучкование в крупных торговых центрах, где были уже и кинотеатры, и Макдональдсы, и магазинов больше, и потом, когда похожие стали вещи появляться в провинции, они и в провинцию перетекли.

0: Когда я переехал в Москву, я тоже стал намного чаще бывать в торговых центрах. Намного чаще, чем вообще за все свое прошлое время жизни. Потому что они стали намного доступнее, ближе. И потому что в Москве появилась возможность не только ходить и гулять, и смотреть на эти торговые центры, что там есть, но и появилась возможность там что-то и даже купить. И поэтому мне удалось побывать во многих очень торговых центрах. В основном это были, кстати, на окраинах, но я помню еще из центра вот эти вот бесчисленные торговые центры, которые уже даже многие стали такими символами районов. Но в Москве такая особенность, что все эти торговые центры современные, они безликие, что ли, потому что, я не знаю, как можно сказать, будто вот такое лавкрафтовское что-то. Он делал что-то вот неописуемый ужас, а тут вот неописуемое нечто такое, то, что твое воображение не может как-то собрать общую картину, потому что для меня, что европейский, что атриум, я вот даже не помню, как они выглядят внешне, это какая-то форма. Просто
1: не
0: какая-то...
1: очень они выглядят.
0: Ну, это просто, я даже в голове не могу представить, это просто какая-то форма. Ты даже вот, находясь рядом, ты не можешь... понять, ты видишь только вход, собственно, и заходишь, и там уже внутри более-менее разбираешься, а так внешне это даже, у меня такое, конечно, впечатление, что это очень странные такие здания, но они хорошо выполняют свою функцию. Я был неоднократно в этих торговых центрах, еще я был в таких местах, как на окраине у метро Сходнинская, есть такой торговый центр, и там появились нормальные кинотеатры, и я достаточно неплохие фильмы смотрел внутри этих непонятных сооружений. Бывало, что я приходил на сеанс какого-то достаточно авторского фильма, какого-нибудь французского, и там сидел, например, только я, и какая-то пришла, например, мама с дочкой взрослой. Там, правда, начиналась какая-нибудь сцена из типичного французского кино, и как бы мама закрывала глаза девочки. Ну, она взрослая, это просто они так типа смеялись друг над другом. Еще в Москве меня впечатлило, что есть такие названия торговых центров, которые немножко странно выглядят, например, «Райкин», «Плаза» или «Гагаринский». Для меня это очень странное название для места, где ты просто приезжаешь совершить покупки. Потому что, мне кажется, в этих именах намного больше какого-то заложено, конечно, смысла. Но в Москве для меня вот самым моим главным символом, наверное, юности это является «Мега». Вот «Мега» это для меня... В одно время даже это, может, для меня был и символ вообще, в принципе. Даже, может, не символ, а маяк. Маяк такой успешной, хорошей жизни, к которому ты стремишься. Потому что каждый раз, когда вот ты мог съездить в «Мегу» и провести там время, и тебе как будто бы даже на душе становилось как-то полегче немного. Но потом со временем меня стало это просто опустошать вообще нахождение в торговых центрах. Но я вот помню этот забитый бесплатный автобус, где люди едут с Икеа, и у каждого торчит вот то ковер, то вот этот стол складной, который, мне кажется, был у всех. Это вот как был такой символ причастности какой-то вот жизни другой. Вот это вот очень сильное для меня воспоминание. Ну и, в принципе, сама Икеа, это как будто бы был такой, как бы сказать, островок, тоже вот той жизни, которую ты бы хотел жить. Для меня, вот, честно говоря, Икея это всегда было, ну, как и у многих людей, это было такое место паломничества. Просто походить и посмотреть, пройтись.
1: Как и, оно бывает, да.
0: Да, и помечтать. Да. И там же они тоже умело этим играли, потому что ты мог пойти в это кафе, и там везде были вот эти фотообои. На фотообоях был нарисован Стокгольм. И это еще как бы для меня было просто высшее какая-то... степень сумасшествия и гурманства, вот эти вот фрикадельки с вареньем. Я просто считал, что это нонсенс, как это возможно. И люди вот они, я видел, что они с горящими глазами смотрят на эту еду, и еще на фоне них Стокгольм, и я думаю, это производило очень сильный эффект. И потом ты идешь в автобус, переполненный едешь посреди химок. Ну, и самое главное, мне кажется, что тогда это казалось, вот, ну, как данность, что это всегда будет, что это есть, и что вот это какой-то неотъемлемый элемент жизни твоей.
1: А вот почему ты был опустошен? Ты можешь уточнить? Потому что, мне кажется, это интересно и важно.
0: Ну, потому что это просто перестало мне быть интересно, наверное. У меня появились другие вещи, которые стали приносить мне намного больше приятных эмоций. И для меня стали торговые центры местом, где тебе надо просто с определенной целью прийти, что-то сделать и оттуда как можно скорее исчезнуть.
1: Да, и особенно если это Мега или Икея, ты едешь за каким-то конкретным товаром, скорее бы доехать, начинаешь думать, сколько ты времени потратишь, чтобы ты мог делать за это время, да, а вот на какой-то момент действительно ты просто там сознательно тратил время. Ну, да, вот, это была такая дыра.
0: Ну, это еще просто, да, вот ты правильно сказал, что если ты планировал поехать в Мегу, то я уже через несколько лет жизни в Москве, или, может, через год, я стал понимать, что это целый день. Тебе надо просто выделять целый день на это. Не только как бы физически, но и эмоционально. Но еще из Меги я забыл напомнить, что вот одна из самых ярких вообще, говорят, что воспоминания очень сильно завязаны на запахе. И вот для меня это запахи мыла магазина Lush. Я не знаю, есть ли до сих пор или нет, но вот этот запах, который встречал обычно тебя в Меги, это прям, мне кажется, такая прям пропасть в прошлое. Тебя уносит прям этот аромат.

0: зыбкость этого всего как-то почувствовалась, когда началась пандемия ковида. Вот мне кажется, по торговым центрам именно, да, как по вот этим точкам притяжения, местам сбора скучающих горожан, это ударило сильнее всего. Это прям чувствовалось, и, в принципе, ну, у тебя было какое-то время немножко выдохнуть, да, потому что объявили, что магазины закроются там через несколько дней, да, и ты на это смотрел, люди разметали товары, не зная, откроется ли снова это все, что будет с этой пандемией. Потом так уж получилось, что мы жили в Подмосковье, и у нас ближайший продуктовый магазин был как раз магазин крупной торговой сети в торговом центре именно. И можно было туда зайти, да, потому что многие люди до торговых центров-то в пандемию, наверное, и дойти не могли, потому что, ну, вот ближайший магазинчик у них был какой-то рядом там свой, не очень большой или средний, а не какой-то гипермаркет, да, супермаркет в торговом центре. А вот эти торговый центр, где работает один продуктовый магазин, наверное, посчастливилось увидеть, да, это зрелище, конечно, было завораживающим первое время, да, потом ко всему привыкаешь, когда вот немножко такая забытая цивилизация, все перегорожено, темные этажи, такое ощущение, что находишься немножко в фильме-катастрофе. Вот это впервые появилось тогда. И вот ощущение того, что это может закончиться в момент, да, что эти толпы людей могут пропасть из этих торговых центров куда-то, да, эта цивилизация потребления тучных годов, она пропадает. Правда, достаточно быстро в России это все восстановилось вновь. А эта пустота быстро заполнилась. Насколько я помню, там кинотеатры только как-то вот не сразу вернулись. А остальные магазины вернулись достаточно быстро. Людям, видимо, хотелось снова как бы видеть друг друга, покупать, бродить. Но я успел застать, да, вот это немножко закрытие магазинов уже после начала войны. Наверное, самым таким... ну, не знаю, не болезненным, а таким щемящим воспоминанием было открытие в торговом центре Гагаринске, о котором ты упомянул, магазина «Юск», это конкурент IKEA издания, мы даже в нем что-то купили, и, в принципе, ты ходил по этому магазину и понимал, что через неделю он закроется, потому что эта компания объявила, что она уходит из России, и какие-то магазины уже тоже начали закрываться. И как раз люди еще приходили в торговые центры, и я помню это растерянное ощущение у тебя самого, и ты это ощущал у других людей, что вот, вот эта цивилизация, которая очень тяжко заболела в ковид, переживает новую болезнь, я так понимаю, после этой болезни она не совсем оправилась.
1: Да, мне это трудно представить на самом деле. Я не могу поверить, что я сейчас открываю, например, тоже Google карты и вижу, что в России вводишь IKEA и написано везде во всех городах «закрыто». «Закрыто навсегда» написано. И это, конечно, впечатляет. И я так понимаю, что некоторые товары возвращаются под какими-то новыми именами, но это все равно какое-то кривозеркалье получается, я не знаю. Все равно смыслы-то другие уже будут. Не будет вот этого чувства причастности к какому-то мировому, как это сказать, рынку, не знаю. И, ну, не то чтобы это круто, просто, ну, это примерно чувство, наверное, когда ты видишь, как проезжает поезд Москва-Берлин где-то там у себя в Смоленске. Ну, это же, ну, чувство, что вот мир, он где-то рядом, он большой. Мне кажется, это такое приятное чувство. И еще вот ты вот задал вопрос про то, как люди прошлого поколения, которые помнят эти торговые центры как свое рабочее место, где они получали хорошую зарплату, где они занимались каким-то производством, и как это превратилось просто в место торговли. И сейчас просто в Ижевске, один из торговых центров в городе, стали переоборудовать в фабрику для производства дронов военных. И какая-то, честно говоря, очень злая ирония, что можно в будущем, наверное, спросить у тех же продавцов, которые работали там, а что вы почувствовали, когда торговый центр превратился в военный завод?
0: Давай спросим об этом наших слушателей, у которых наверняка есть воспоминания, созвучные с нашими воспоминаниями, может, какие-то свои оттенки этих воспоминаний. Попросим их рассказать нам о том, что они сейчас видят и что они чувствуют в этих торговых центрах. Перестали ли они ходить? Наоборот, чувствуют ли ностальгию? В конце концов, это были места, где, может быть, мы были счастливы в какие-то моменты.
1: И если у вас тоже какие-то эмоции, вот которые я сказал про причастность к миру, ну и что-то, может, какие-то другие, наоборот, чувства, может, вы, не знаю, испытываете радость, что все это ушло. В любом случае, все это вы можете написать нам по адресу podcasts@meduza.io. Мы обязательно это все прочитаем и, возможно, даже вслух, прямо здесь.
0: Если вам хочется, вы можете записать и голосовое сообщение. Мы найдем, я думаю, возможность, как его прослушать тоже. Это подкаст «Атлантида», подкаст об ушедшей России. С вами были мы, ведущие этого подкаста. Я Андрей Перцев.
1: И я Андрей Першин. Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете.
0: До свидания.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

0: полю с разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Раз.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть...
1: Радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник подплывет.

0: Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. В самом первом эпизоде подкаста, примерно месяц назад, шла речь об арестованных 4 мая Жене Беркович и Светлане Петричук. 5 мая Замоскворецкий районный суд Москвы отправил обеих в следственный изолятор. Их обвинили в оправдании терроризма в спектакле «Финист. Ясный сокол». 30 мая Московский городской суд рассмотрел апелляции на арест Беркович и Петричук по делу о терроризме и отказал. Их оставили в СИЗО до 4 июля. Мы уже говорили о том, что Светлана Петричук получила в прошлом году за «Финист. Ясный сокол» главную российскую театральную премию «Золотую маску». Как видим, сейчас признание на самом высоком профессиональном уровне не имеет никакого значения. Но мы еще увидим, как будет меняться в новых цензурных и репрессивных обстоятельствах некогда самая престижная премия. Почему некогда? Потому что «Золотая маска» уже начала портить себе репутацию. Одним из самых удивительных событий в российской театральной жизни прошлого 2022 года был опубликованный в ноябре список номинантов «Золотой маски». На 29-м году своего существования главная российская театральная премия решила, что не будет называть победителя важнейшей номинации «Работа режиссера в драматическом театре». А еще и в номинации «Работа драматурга в драматическом театре», собственно, за что и получила свою награду за год до этого Светлана Петричук. Почему же так? Вот официальные формулировки. Что касается режиссуры, номинанты не выдвигались по решению учредителя премии Союза театральных деятелей. В случае с драматургами, цитирую, номинанты не представлены ввиду отсутствия конкурса. Первая формулировка никак не уточняется, вторая, кажется, попросту смехотворной. Но, в общем, причины таких, как, казалось бы, экстравагантных решений, предельно ясны. Если бы не награды в этих номинациях вручались, то шанс того, что их получат режиссер и драматург с открытой антивоенной позиции, был бы очень велик. Заканцелив две важнейшие номинации, национальная театральная премия «Золотая маска» предусмотрительно обезопасила себя от потенциального скандала. На церемонии вручения наград, а вдруг кто из победителей стал бы использовать возможность высказаться критически публично? Но одновременно «Золотая маска» защитилась просто от возможного конфуза, ведь очень и очень многие режиссеры и драматурги, которые могли бы претендовать на премию, уже не в России. Многие уехали, открыто выступив против войны. Кто-то не высказывался публично, но уехал, понимая, что свободное творчество в условиях принципиально новой цензуры совсем невозможно. Против драматурга Михаила Дурненкова, главного редактора журнала «Театр», Марины Давыдовой и художника Государственного русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ Сергея Левицкого завели административные дела по статье о дискредитации российской армии. Левицкого уволили из театра, Дурненкова исключили из секретарей Союза театральных деятелей, Давыдова, Дурненков и Левицкий уехали из России. Конечно, эта история не только «Золотой маски». Театры тоже портят себе репутацию, соревнуясь в самоцензуре. Например, они публикуют программки, в которых нет имен режиссеров и драматургов. Тут лидер, кажется, Московский художественный театр. Из их программок исчезли имена сразу трех режиссеров – Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова. Имя драматурга Полины Бородиной не упоминается на сайте Московского ТЮЗа. Этот разговор может продолжаться, к сожалению, бесконечно, и результат его будет предсказуемым. Куда интереснее другое. Что делают в изгнании российские театральные профессионалы, которые покинули Россию из-за войны? Многие из них очень интенсивно работают. Они пытаются найти адекватный театральный язык для разговора о войне.
1: Аля сидит у подъезда на лавочке перед домом. Мимо идет соседка. Светит солнце. Аля, милая Аля, это солнце вышло для тебя. Оно вышло специально для тебя. Соседка, хорошая погода. Аля, очень хорошая. Соседка, светит солнышко и тепло. Аля, да, а мой Ванечка жив и здоров. Соседка, это хорошо, это самое главное. Аля, когда он приедет, мы будем пить чай с печеньем. Соседка, ну надо же, как хорошо, и солнце, и Ванечка приезжает. Аля, хотите, его покажу? Соседка наклоняется, на что-то смотрит в Алином телефоне. Аля, весь в деда. Соседка красивый. Аля, Ваня сейчас там, где мир. Он добрый и умный мальчик. Он присылает мне мемы. Соседка, понятно, очень интересно. Аля, знаете, что такое мем? Соседка не знает. Аля, мем – это как анекдот. Мем – это когда смешно. Соседка, смешно. Аля, да, смешно. Соседка, это Ванечка вам прислал? Аля, да, хотите, еще покажу? Соседка, давайте. Аля и соседка смотрят в телефон Али. Соседка, это тоже смешно. Аля, смешно. У Вани прекрасное чувство юмора. Давайте еще покажу. Аля передает соседке телефон, соседка смотрит в него, молчит. Соседка, у вас новое сообщение. Соседка смотрит на Алю. Соседка, ваш сын не в плену. Он совершенно свободен. Аля, кто это пишет? Соседка, не знаю с номера вашего сына. Аля берет телефон, читает. Аля, мой сын не в плену. Он совершенно свободен. Соседка, господи, какая радость. Аля, здесь еще видео. Соседка и Аля смотрят видео, молчат. Аля улыбается. Это мой Ванечка. Соседка, да нет, не похож. Нет. Это Ванечка. У него характерный нос. Соседка, может быть, может быть. Соседка идет к подъезду. Аля, нет, подождите, а что мне делать? Соседка ничего не отвечает, заходит в подъезд. Аля совершенно растеряна. Аля идет в магазин. За прилавком стоит продавщица. Аля, послушайте, мой сын абсолютно свободен. Продавщица, поздравляю. Аля, мой сын свободен, понимаете? Вот видео. Продавщица не хочет смотреть видео. Продавщица, наши полки полностью забиты маслом и сахаром, а ваш сын свободен. Какое счастье, до свидания. Аля, подождите, а что же мне делать, если мой сын абсолютно свободен? Что мне делать? Продавщица, женщина, не задерживайте очередь, у нас тут очередь. Аля, да, нас тут много. Много тех, кто хочет купить масло и сахар, которого вдоволь. Простите, у меня очень много друзей, поэтому я с вами разговариваю. У меня очень много друзей и очень много поддержки. Продавщица, не стойте здесь. Дует. Аля, но мой сын не в плену, понимаете? Продавщица, посмотрите, какое солнце, какая весна. Разве может случиться что-то плохое, когда такая весна? Аля, пожалуйста, посмотрите видео. Продавщица, женщина, вы будете что-нибудь покупать? Аля, нет. Я абсолютно сыта и счастлива. Я не буду ничего покупать. Продавщица, тогда не надо здесь стоять. Вы пугаете посетителей. Аля, простите меня. Пожалуйста. Аля уходит.
0: Это читка пьесы Натальи Лизоркиной «Ваня жив» в постановке Петра Чижова и в исполнении Полины Дрейден. Эта читка прошла 6 ноября прошлого года в Тель-Авивском театре «Маленький» в рамках фестиваля «Эхо Любимовки» в Тель-Авиве. Фестиваль молодой драматургии «Любимовка», который существует с 90-го года, в прошлом году проводился не в Москве, а в Алма-Аты, а кроме того, читки пьес и основной и внеконкурсной программы фестиваля под названием «Эхо Любимовки» за это время прошли в Нарвии, Тарту, Екатеринбурге, Тбилиси, Хайфе, Тель-Авиве, Париже, Белграде, Берлине, Гранаде, на подходе Хельсинки и Баку. Кроме того, «Любимовка» объявила бессрочный опен-колл «Драматургия против войны» без ограничений по возрасту авторов и времени написания текста. На Тель-Авивском «Эхе Любимовки» прошли читки 9 пьес самых разных драматургов: Павел Пришко, Ася Волошина, Алжас Жанайдаров, Ренат Ташимов, Мария Белькович, Дмитрий Данилов, Мария Бердинских и Женя Сташко. Фестиваль открылся дискуссией русскоязычной драматургии в Израиле «Есть ли перспектива?». Но давайте вернемся к пьесе Натальи Лизоркиной «Ваня жив». Это блестящий текст, который демонстрирует, насколько абсурдистское высказывание оказывается одним из самых адекватных способов того, как воспринимается война в России. И большое спасибо кураторам Тель-Авивской «Любимовки» Дарье Шаминой и Евгению Казачкову за возможность использовать запись читки.
1: Я абсолютно сыта и счастлива. Я не буду ничего покупать. Продавщица, тогда не надо здесь стоять. Вы пугаете посетителей. Аля, простите меня. Пожалуйста. Аля уходит. Аля сидит у себя дома. Солнце встает, заходит. Аля смотрит на часы. Аля гладит свои руки. руки женщины, у которой все было. Женщина, у которой была какая-то жизнь. Раздается телефонный звонок. Голос в трубке. Алло, это Алевтина Георгиевна Мурова? Аля, да, это я. Голос в трубке. Ваш сын жив. Он жив. Аля смеется. Мой сын жив. Как же так? Нет, это ошибка. Еще вчера он был абсолютно свободен, а теперь он жив. Голос в трубке. Женщина, можете порадоваться. Порадуйтесь, это помогает. Аля, я все-таки не понимаю. Мой сын жив. Я хочу увидеть какую-то бумагу. Голос в трубке. Мы вам все пришлем. Конечно, вы все получите. Аля, я солдатская мать. Я имею право знать, как он выжил. Голос в трубке. Конечно. Конечно, имеете право. Понимаете, я звоню, так сказать, по дружбе. Мне передали, что вы молчите по поводу вашего сына. Аля. Конечно, я молчу. А кто вам это сказал? Голос в трубке. Вы молчите по поводу вашего сына. Так все говорят. Поэтому я вам это и сообщаю. Аля, кто вы, назовитесь? Я Алевтина Георгиевна Мурова. Голос в трубке. А вот этого вам не надо. Аля, пришлите мне все бумаги, если он жив. Голос в трубке. Простите. Аля, когда вы его вернете? Голос в трубке. Ваня вернется. Аля, что значит он вернется? Голос в трубке. Вы слышите? Он вернется. Больше я ничего не могу сказать. Аля, а как? А как же мне, понимаете, как же мне обрадоваться тому, что он жив? Это как-то не по-людски. Голос в трубке. Да, вот такая у нас страна. Ваня к вам вернется. Примите это как факт. Вот так. До свидания. Аля, нет, подождите. Аля слышит гудки. Аля. Ваня. Ванечка, как хорошо, что ты жив. Светит солнце, Аля распахивает окно. Не понимаю. Как может быть, чтобы Ванечка жил, когда такая весна, когда светит солнце, как такое возможно? Аля падает на пол. Солнце встает, заходит. Аля лежит на полу. Солнце встает, заходит. Аля лежит на полу, солнце встает, заходит. Аля смотрит на свет. Солнце! Зачем ты здесь?

пьет воду. Вода течет из-под крана. Солнце встает, заходит. Аля сидит на лавочке напротив вырытой ямы. Вокруг какие-то люди.

какие-то люди из той жизни, которая была у Али. Аля смотрит, как в яму кладут деревянный гроб. Аля начинает смеяться. Аля смеется, смеется. Смеющуюся Алю уводят от гроба. Аля возвращается и падает на гроб. Ее снова уводят. Аля садится на лавочку, достает конфету. Все расходятся. Кроме одного человека. Аля, вы же друг Вани. Друг Вани. Да, я друг Вани. Друг Вани, будете конфету? Друг Вани берет конфету. Друг Вани. Здесь ничего нет. Аля, нет. Здесь Ваня, вот он. Аля указывает на гроб. Друг Вани, здесь пусто. Я надеялся, что Ваню нам отдадут. Аля, он полон. Он очень полон. Здесь Ваня, он с нами. Друг Ваня, я очень рад. Аля, я тоже. Это должно продолжиться. Это мир, это радость. Друг Ваня, давайте не будем об этом. Аля, а почему вы остались? Почему вы остались, друг Ваня? Друг Ваня, у меня плоскостопие. Вот, смотрите, я даже стельки подкладываю. Друг Ваня снимает ботинок, показывает Аля. Вот, видите, очень плоское. Видите, я не вру. Все говорили, что я заплатила, а я не заплатила. Я не трус, у меня очень плоские стопы. Аля, не надо мне это показывать. Уберите свои ноги. Друг Ваня, простите, я очень рад, что Ваня жив. И мне от этого очень комфортно. Я стою здесь, а мог бы быть с Ваней. Аля встает с лавочки, начинает ходить. Не надо, не надо, вы не виноваты. И никто не виноват, что у нас мир. Друг Ваня, а вот этого зря. Вот вам кое-что. Только никому ее не показывайте. Я сам распечатал. Аля, что это? Друг Ваня, не показывайте. Это конституция. Друг Ваня передает Але конституцию. Аля, хорошо, не буду. Друг Ваня, приходите на чай. Друг Ваня, хорошо, я приду. Аля, нет, я серьезно. Пожалуйста, приходите. У меня полно друзей, я чувствую себя счастливой. Друг Ваня, я могу прийти, но для вас это будет безопасно. Аля, я не понимаю. Друг Ваня, потому что я молчу. Молчите. Друг Ваня, да, я молчу. У меня свой подкаст, в котором я молчу. Поэтому я в безопасности. И мои друзья в безопасности, и мои родственники. Их никто не преследует, все свободны. Я тоже могу оказаться свободен, но у меня есть израильский паспорт. Аля, вы меня не расстроили. Я абсолютно спокойна, это для меня обычно. Друг Ваня, я вижу, как вы спокойно садитесь. Друг Ваня усаживает Алю на лавочку. Аля, я тоже хочу иногда молчать. А что такое подкаст? Друг Ваня, я вам пришлю ссылку. Аля, спасибо. Друг Ваня, я буду молчать, пока я жив. Вам тоже советую. Вы уже все приобрели, и у вас все есть. Почитайте конституцию. Аля, мне не страшно. Друг Ваня, всем не страшно, но все счастливы. Надо что-то менять. Аля ничего не говорит. Она опять начинает смеяться. Вдруг... Простите, друг Ваня, я все время смеюсь с тех пор, как Ваня уехал туда, где мир. Друг Ваня, я, наверное, пойду. Берегите себя, до свидания. Аля, если бы я... Друг Ваня, что вы сказали? Аля, да нет. Ничего. До свидания. Аля возвращается в магазин. У магазина стоит женщина. Она не просит милостыню. Женщина, у меня дети сыты. Двое детей, и они очень сыты. Аля, как я могу помочь? Я тоже сытая, мой сын жив. Женщина, простите, я остаюсь очень спокойной, когда мои дети сыты. Аля, понимаю вас. У меня есть кое-что. Приходите в гости с собой, у меня ничего, но дома есть печенье. Женщина, спасибо. Аля смеется и не может договорить. Аля сидит у себя дома. Аля слушает подкаст. Аля не понимает почти ничего, потому что в подкасте молчат. Молчит друг Вани. Молчат его гости. Молчат о многом. Молчат о важном. Все они молчат о мире. Аля никогда ничего подобного не слышала. Она тоже решает молчать. И ей не страшно. Звонок в дверь, Аля идет открывать.
На пороге женщина, которая не просила милостыню. За день ее два абсолютно счастливых и здоровых ребенка. Женщина, здравствуйте, вы говорили, что у вас есть печенье. Аля, да, конечно, проходите. Женщина, дети, берите печенье. Дети берут со стола печенье. Женщина, что нужно сказать? Дети, спасибо. Аля смотрит на то, как дети едят печенье. Аля. Мой сын очень любил это печенье. Женщина, да, все его любят, берлинское. Аля. Ваня всегда просил еще и еще. Когда он был маленький, я прятала банку на холодильник. Но он все равно научился ее доставать. Он сделал такую хваталку из старой сетки. Он ел втихаря печенье, и я про это не знала. Мой Ванечка выдался маленьким. Он был самый маленький в классе. А потом он ушел на мир. Женщина, дети, вы доели печенье? Пойдемте. Аля, нет, подождите, еще рано, хотите чаю? Женщина, а у вас еще есть печенье? Аля, у меня больше ничего нет. Женщина, тогда мы пойдем, спасибо. Аля, нет, не уходите, я хочу показать вам видео. Аля показывает видео на телефоне. Женщина, это ваш сын? Да, это мой Ванечка. Он не в плену.

Конституции нет никакой информации про свободу. В Конституции не сказано абсолютно ничего. Аля решает, что нужно что-то делать. Аля идет к другу Ване. Аля стучит, но ей никто не открывает. Сзади открывается дверь. Голос за дверью: «Вам не откроют». «Аля, а где друг Вани?» Голос за дверью: «Его не забрали». «Аля, как это не забрали?» Голос за дверью: «Да, он свободен». «Аля, он хотел уехать в Израиль, поэтому он свободен». Голос за дверью: «Этого мы не знаем, но хорошо, что его больше нет. Такие люди нам не нужны». «Аля, какие такие?» Голос за дверью: «Вы не понимаете? Он еврей». «Аля, ну и ладно, ладно, что еврей. Он был другом Вани». Голос за дверью: «С такими людьми лучше не дружить». «Аля, почему?» Голос за дверью молчит. «Аля, почему лучше не дружить?» Дверь закрывается. Аля ничего не понимает. Вдруг Ваня был хорошим человеком. Ей хотелось бы, чтобы он стал ее другом. Аля идет домой. Аля сидит дома, пьет чай. Она смотрит в угол. Туда, где стоит икона. С иконой все в порядке. Ничего необычного. Аля, с тобой все в порядке. Ничего необычного. Аля берет икону. Аля выходит с иконой на площадь. Ее икона смеется. Аля, это мой способ молчать. Мимо проходят люди. Аля, зачем вы вышли? Аля, я не читала Конституцию. Аля, ну и молодцы, что не читали, а теперь уходите, мы вас будем по-хорошему просить. Аля, это мой город, я имею право молчать. У вас дома иконы не смеются? Аля, вы сумасшедшие, вы сошли с ума, уходите. Аля, это моя икона, и она смеется, потому что мы несем мир, настоящий мир. Аля, вы ничего не знаете, это пропаганда. Аля, я все знаю. У меня Ваня остался жив из-за этого мира. Я знаю, о чем говорю. Люди собираются вокруг Али. Али, что вы делаете? Алю никто не трогает. Аля, я стою с иконой, которая смеется, потому что она счастлива от того, что происходит в нашей стране. Алю никто не обижает. Али, что вы делаете? Алю никто не толкает. Аля, я стою за Ваню, который жив. Мимо проходит женщина, Аля ее окликает. Аля, я помню. Вы та женщина, чьих детей я кормила печеньем. Женщина, чьих детей Аля кормила печеньем, проходит молча. Другая женщина: вы враг. Аля, почему я враг? Другая женщина: потому что вы здесь стоите. Аля, ну вы тоже здесь стоите. Другая женщина: ну вы стоите с иконой, это что-то значит? Это протест? Кто вам заплатил? Кто вам заплатил? Отвечайте. Аля, мне никто не заплатил, я тут сама по себе. Другая женщина: так не бывает, чтобы стояли сами по себе, вы врете. Другая женщина гладит Алю по лицу. Аля улыбается. Аля, зачем вы меня трогаете? Я ничего вам не сделала. Появляется господин полицейский. Господин полицейский, что тут вообще происходит? Другая женщина: она тут стоит с иконой. Ей платят американские бляди. Она шпион, у нее не настоящая икона. Женщина: а еще у нее есть печенье. Американские бляди покупают ей печенье. Господин полицейский, я вас должен сопроводить. Женщина, расходитесь, хватит устраивать базар. Другая женщина: какая у вас фамилия, Бандера? Аля: нет. Я Алевтина Георгиевна Мурова, для друзей просто Аля. Другая женщина: вы что, ничего не сделаете? Господин полицейский: ничего не сделаю, конечно, я ничего не сделаю. Другая женщина: вы должны что-то сделать, она блядь. Аля: я не читала Конституцию, вы не имеете права так говорить на улице. Это общественное место. Другая женщина: я говорю, вы блядь, я говорю, как хочу. Господин полицейский: вы не читали Конституцию? Аля: да. Друг моего сына не давал мне Конституцию, я ее не читала. Господин полицейский: а вот это уже очень хорошо. Хорошо, что не читали, за это вас не арестуют. Господин полицейский не арестовывает Алю. Он не тащит ее по земле. Аля не сопротивляется. Аля: пока я стояла с иконой, в меня не плевали. В меня не бросали камни. Господин полицейский: вас не арестовывают, оставайтесь спокойны. Аля: когда я стояла с иконой, никто не угрожал изнасиловать меня бутылкой. Меня не назвали предателем Родины. Со мной все очень-очень хорошо обращались. Господин полицейский, вас не арестовывают, держитесь.

Аля, я хочу, чтобы вы знали, что я не. Господин полицейский не достает дубинку, он не гладит Алю по голове. Аля, спасибо. Аля падает. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Аля оказывается в зале суда. Перед ней судья и прокурор. Аля, я ничего не сделала. Прокурор, это не вам решать. Судья, Алевтина Георгиевна Мурова, встаньте. Аля встает. Судья, вы клянетесь говорить правду и только правду? Аля, клянусь. Прокурор, Алевтина Георгиевна Мурова, вы выходили с иконой? Аля, да, выходила, но это не запрещено. Прокурор, в вашем доме было обнаружено устройство, вы его узнаете? Прокурор показывает Але ее телефон. Да, это мой телефон. Прокурор, с этого телефона пользователь Алевтина Георгиевна Мурова прослушивала подкаст. Вы узнаете этого человека? Прокурор показывает фото. Аля, это друг Вани. Прокурор, на этом у меня все. Судья. Алевтина Георгиевна Мурова, встаньте. Аля встает. Судья. Алевтина Георгиевна Мурова, вы ничего не сделали и приговариваетесь к абсолютной свободе сроком на 15 лет. У вас есть последнее слово, вы можете говорить. Аля, спасибо. Я вас люблю. Особенно я люблю президента и нашу страну. Судья, вы хотите еще что-то сказать? Аля, больше ничего не хочу сказать. Судья, приставы, освободите гражданку. Алю уводят. Аля оказывается в месте, где все абсолютно свободны.

Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Аля спит, когда хочет. Аля гуляет, где хочет. Аля ест самую разнообразную пищу. Женщина в шапочке. Каждый день мы едим мясо. Мы очень сытые здесь. Спасибо нашему президенту. Женщина в шапочке накладывает Али суп. Али ест суп. Аля работает на швейной машинке. Ее никто ни к чему не принуждает. Аля всех любит. И ее любят тоже. Аля абсолютно здорова. У нее на месте все зубы. У нее целы все кости. Алю никто не обижает. У нее не болит голова. Местный врач осматривает Алю. Местный врач, у вас ничего не болит? Аля, не болит. Местный врач, вот здесь не болит? Аля, не болит. Местный врач, а здесь? Аля, не болит. Местный врач, одевайтесь. Вы абсолютно здоровы, вы не умираете. Аля молчит. Местный врач, вы понимаете, что я говорю? Вы скоро оживете. Это не страшно. Не надо бояться жизни. Аля молчит. Местный врач, у вас есть родственники, которые вас навещают? Аля молчит. Местный врач, вот, выпейте водки, это помогает. Аля пьет водку, уходит. Аля подходит к женщине в шапочке. Женщина в шапочке, каждый день мы едим мясо. Мы очень сытые здесь, спасибо нашему президенту. Женщина в шапочке накладывает Али суп на тарелку. Аля с супом проходит мимо столов. Женщина один. Сюда не надо, иди отсюда. Женщина два. Что это с ней? Женщина один. Она больная, у нее что-то с головой. Аля садится в углу, начинает есть суп. Женщина один. Я слышала, у нее сын в армии. Женщина два. Наверное, такой же уродец, как и мамаша. Женщины смеются. Аля ест суп. Женщина два. Скажи, твой сын в армии? Аля ест суп. Женщина два. Ты слышала? Ты еще и глухая? Я к тебе обращаюсь. Аля ест суп. Женщина один. Оставь ты ее в покое, больная баба. Зачем ее трогать? Еще заразишься. Женщина, не буду ее трогать. Женщина один. Я знаю, по какой она тут статье. Это та самая, что стояла с иконой. Женщина два. Это совсем надо кукухой поехать, чтобы выйти с иконой на площадь. Женщина один. Она, наверное, не православная. Она из этих, из тех, кто верит в Аллаха. Женщина два. Попробовала она так в мечети. Женщина один подходит к Кале. Она не плюет в ее суп. Женщина один. Вот тебе. Во имя Бога нашего. Сына Божьего Иисуса Христа. Аля ест суп. Она не чувствует боль. Аля. Я не уберегла. Я не уберегла. Женщина один. Что она говорит? Женщина два. Не знаю, какая-то белиберда. Аля. Мой Ванечка не вернется. Женщина один, бред сумасшедший. Аля. Мой Ванечка не вернется. Он умер. Мой Ванечка. И я его убила. Аля плачет. Аля плачет и все это видит. Аля воет белугой. Аля поет волчицей. Аля выдирает с головы волосы. Аля сдирает с себя кожу. Женщина один. Охрана, охрана. Слезы капают на пол. Аля. Мой Ванечка не вернется. И я его убила. Алечку отправляют в штрафной изолятор. ШИЗО. Аля лежит на полу, смотрит в потолок. Аля в темноте. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Аля чувствует, что оживает. Мне совсем не одиноко. Потому что у меня есть вы. Мои друзья. Аля лежит на полу штрафного изолятора.

0: Валентина Георгиевна Мунова. Забудьте меня. Забудьте мои слова. Я Валентина Георгиевна Мунова. Забудьте меня.
1: Аля закрывает глаза. Она ждет, что жизнь заберет ее. Она ждет эту жизнь, она готова. Ее часто навещают, они все помнят. Она нужна людям. Она очень сыта и полна сил. Она лежит в штрафном изоляторе, ее лицо ничего не выражает. Из тьмы выбегает что-то маленькое. Это мышь. Мышь трогает Алю лапкой. Аля не открывает глаз. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Мышь выходит на свет. Аля не открывает глаз. Из темноты слышен Алин голос. Ванечка. Милый ты мой сыночек. Ванечка, ты живой. Аля берет Ваню на руки. Кормит его с руки. Ванечка поедает крошки, щекочет ее ладонь. Аля смеется. Как хорошо, что ты вернулся. Я так ждала тебя. Больше всех ждала. Аля лежит на свету. В штрафной изолятор пришла весна. Аля обнимает Ваню, прижимает его к груди. Теперь все будет хорошо. Спи, мой сыночек, усни. Ты сейчас очень маленький, но я тебя выращу и счастливым. Аля поет колыбельную Ванечке. Аля поет, засыпает. Она абсолютно свободна. Она абсолютно счастлива.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Кавачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава-чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен YouTube в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава-чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава-чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, которые, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить. И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это-то такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея это все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще-то сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это есть очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерских организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все уже было, все было устроено совершенно по-другому.
2: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть это все время менялось, и какие-то долго проекции, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
2: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
2: Найдена.
1: Сханчена.
2: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
2: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональные массажистские красильщики, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки, и в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
2: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
2: Да не отлично реагировали.
3: Я ездил один раз с Ильей.
2: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
2: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как как бы от лица Ковача.
2: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я к чему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
2: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими. Что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но русня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
2: Ну, бывает такое, знаешь, случается. Особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
2: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не уверен. Когда дождь идет, знаете, вот это.
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
2: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все дорого. Да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку. Все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Ты начинаешь... Вот делаем мы, не знаю, благотворительность, и делаем мы... начинаем общаться с благотворительными организациями в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
2: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, мне совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаста Ковача, я только приветствую такой...
2: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно, потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что это все вот предположения, как ты думал, как надо там, не знаю, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки, все на самом деле понимал неправильно. Поэтому завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, и спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделаете вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
2: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
3: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
2: Так.
3: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по МСК.

0: значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
1: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
0: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кто, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
1: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
0: Я и хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
1: О, Господи, Михаил нас слушает?
0: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде Телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
1: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
0: Как все к этому пришло и почему?
1: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22 года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22 года большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформы. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
0: Например, меня.
1: Да, я тебя люблю, да, вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да, сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да, и таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
0: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
1: Да, но приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот, не говоря о том, что как бы, конечно, сейчас я уверен, что люди медленно, но отписываются.
0: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
1: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был по уши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
0: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще

0: тебе купить еды, короче, и понять, там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
1: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой» и собираем деньги в Украину. И уже собрали 200 тысяч, а к концу года за 500 000 выйдем. Ну, так точно, скорее всего, хорошо выйдем за 500 000. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за 3 дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города. Потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей. Потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-нибудь новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свое изначальное мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
2: Я думаю, что у службы поддержки у него вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта функция, вот происходит ад, распространите. И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
1: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
2: Да.
1: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция «распространите», специальная функция «распространите», в таком виде не нужна. Это не только «распространите», то есть это «посмотрите, это возможно». Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место условно. Да? Ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну, то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, сиюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
2: Очень поздно.
1: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
2: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
1: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что ну как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать. То, что это уже было, и это уже было, и это уже было, и это уже было.
0: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы хтони то, что ну как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
1: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
0: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже, как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько, как бы, в себя всего переварить в себе вот этого, как бы, кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научное осмысление израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
1: Гораздо больше.
0: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
1: Да, я провалился как две нации.
0: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
1: Две по цене одной.
0: Да, господи, две нации по цене одной. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить, на самом деле, ну, такое, не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, с совершенно жуткими последствиями, значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно это сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
1: Просто так задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать, пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
2: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто, и у меня, я такая, что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником, он просто сидел где-то наверное, на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей, то есть продавал типа шаржи, зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
1: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
2: Да.
1: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить, Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
0: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
1: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам.
0: Да, приятного прослушивания.
2: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
0: Вообще позиция хорошая, конечно, даже я сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что, получается, наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
2: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
1: Да.
0: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
1: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории. Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки. Угу. Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
0: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
1: Просто передать, все равно этим кто-то должен заниматься, понимаешь?
0: Угу.
1: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
0: Угу.
1: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
0: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать или что? Какой план?
1: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
0: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
2: Это и не поражение, Леша. Это просто типа...
1: Да не, вообще молодцы.
2: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
1: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета выкладываем некоторое количество материалов в разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало 2-летнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть 3 детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
0: Пожить.
1: В принципе, пожить, да. Нормально.
0: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
1: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
0: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженный ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Ковачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
2: Да? Прости, да?
1: Как кто?
0: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
2: А, ну это только Саша и все.
0: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
1: Но звучит хорошо, так.
0: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки? Ты как среагируешь на это?
1: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
2: Не вариант.
1: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: ребята, надо делать что-то другое, так больше не работает.
2: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
1: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
0: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
1: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи, и что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше. Потому что это просто психологическое издевательство.
2: Да, мне кажется, что у нас еще есть конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
1: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, mm-hmm. в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
0: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
1: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
0: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
1: А могу съездить в отпуск?
0: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
1: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь оттуда, если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
0: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
1: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинает дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
0: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
1: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех, заокеанских, не хватало очень.
0: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
1: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
0: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, и каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
1: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа с местная. Наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформировать сформулировать. Как бы всегда был один человек, который был не согласен.
2: Можем его назвать.
1: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен. И в конце концов мы поняли, что мы... Блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы, и это действительно очень хочется не потерять.
2: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
1: Ну, как здорово.
0: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как бы типа того. Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
1: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
0: На скорости 1.5, да.
1: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляем.

0: было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача, а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
2: Что ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1. А также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там поиск НЛО, «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, и я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала с рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. Мне кажется, что многие издатели

0: ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бавеле?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают.
2: Да, да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это так,

0: присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес. Смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: хороший
2: большой.
1: Хороший вопрос, да.
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессии сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, из социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт, то есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kids in Press», замечательным, Иган Джабаровой «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: не бесплатно нужно... можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
2: пережить. Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то, там, какие-то мои писатели переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
2: во всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о безинициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира. И постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода. И дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это Важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь. Перестройка. Революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 1979 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.

0: хочется гулять, а нам говорить...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийной либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Туда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Теперь...

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю. Люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроникам на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти этой стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации, просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше. Конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
в России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого, вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь – возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента, а с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных

тиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 1954 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 1968 году, а Илья Кричевский в 1963 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь тоже из военной семьи. Отец его служил в войсках ПВО под Москвой. И, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот его прилёт в 87-м году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме, и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции Кричевский, другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы. Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну, и сегодня он стал тотальным. Вот этот

момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать? Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь – мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и очень люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я работаю в школе и перевожу. И тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне этого подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем сборник «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023 год. Подготовили Ирина Савкина и Светлана Николаева. Книга состоит из критического предисловия, коротких биографических справок и, собственно, 7 дневников обычных советских подростков из разных регионов и социальных слоев. Их объединяет только то, что юность этих подростков выпала на начало 60-х годов, разгар оттепели. Дневники для издания подготовил Центр «Прожито». В прошлом выпуске мы упомянули такое понятие, как общественный договор, который ввел философ Гоббс. И работал он так. Государство тебя защищает, а ты для того, чтобы оно тебя защищало, ему отдаешь свободу, налоги, ну, в общем, в нем живешь. Однако мы не упомянули парочку к Гоббсу британского философа Джона Локка. Дело в том, что он позже дополнил понятие общественного договора идеей о том, что у человека-то есть право на восстание против несправедливой власти. И наличие вот этой идеи с ним, конечно, связаны, да, и революции и перевороты в Европе, и колониальные войны, и борьба за отмену рабства, и за равноправие.
1: Вообще восстание на бытовом уровне ассоциируют с подростками, мне кажется, чаще всего, потому что подростковый возраст сам по себе подразумевает бунт против родителей, иначе как бы сепарация не произойдет, и будешь сосать сисю до 35 лет. Ну, в смысле, что это буквально необходимое, как бы, что это встроенное в психику человека не только право на восстание, а необходимость. Вот. И, в общем-то, исторически это тоже оправдывается, потому что в 60-е годы во Франции, в других странах Европы, в США подростки, собственно, активно принимали участие в политической борьбе, во всяческих акциях.
2: И с того времени их все и стремаются. И периодически считают, что вот, типа, распоясались-то как. Ишь, ходят тут.
1: Я обхожу всегда, вот знаешь, если сидят подростки больше, чем, типа, трое на бордюре, я реально напрягаюсь и обхожу осторожно.
2: Мы иногда обходим, а иногда мы с ними работаем, тут проблема.
1: Соболезную, Саша.
2: Короче, они кучкуются, потому что они находятся в очень непонятном таком пограничном состоянии, потому что они между ребенком, у которого прав никаких практически, ну, там, не быть съеденным, и взрослым человеком, у которого прав как будто довольно много. И учитывая, что мы сказали про право на восстание, это как раз тот самый случай, когда ты как будто бы хочешь нового договора общественного, но...
1: Но еще не знаешь таких слов.
2: Только твое государство – это твои родители, твое государство – это школа. Да, пока у тебя как бы мини-версия вселенной.
1: Да, в общем, поэтому мы решили, что сегодня интересно было бы обсудить подростков, а еще интереснее обсудить дневники подростков. Вот. Собственно, дневники.
2: Да.
1: Не первый раз мы их обсуждаем. У нас был уже выпуск про дневник Анны Франк, и хотя и то дневники, это довольно разные, недовольно, это сильно разные две книги, потому что дневник Анны Франк — это тоже, с одной стороны, свидетельство, в общем-то, подросткового возраста, и мы с тобой много обсуждали, как он там проявляется, как бы в интересе к сисям, спорах с мамой и так далее, влюбленностях, ну, типа, там типичный подросток. Но это такой дневник, в то же время уникальный и как бы почти знаменитости. И...
2: Мы не считаем это просто дневником, мы считаем это дневником именно ее. Мы знаем ее фоточки, мы видели про нее спектакли и так далее, да, то есть она такая супер яркая личность, личность, из-за которой отчасти нам интересно читать дневник.
1: Да, а вот эти дневники, которые мы сегодня читаем, они собраны Центром Прожито, и сайт Центра Прожито — это один из моих любимых сайтов в сети интернет, потому что там собрана куча дневников от известных каких-то или относительно известных людей до абсолютно неизвестных, в смысле просто какие-то люди, не знаю, нашли дневник своего дедушки, который он вел там, не знаю, в войну, после войны, до войны, принесли центру.
2: Вот часто это просто дневники родителей люди еще присылают.
1: Да, часто дневники родителей дали родственников, которые просто сданы были в центры Прожито, их там оцифровали и в том числе выложили на сайт. И я, например, люблю развлекаться так, что просто вбиваешь какое-то слово в поиск и смотришь, как бы, какие люди в каком контексте его употребляют.
2: Плюс к этому Прожито периодически подготавливает какие-то книжные проекты. И дневники подростков оттепели — это как раз такая история. Да? То есть выбраны 7 текстов. Это 4 юноши, 3 девушки. География от Уфы до Москвы и Питера. И люди очень разные. Важно то, что они родились в 43-48 годах примерно. И они заканчивают школу в начале 60-х. То есть ровно в то время, в котором, да, мы считаем, что советский человек чувствовал себя заметно более свободным, чем во все остальные декады, скажем так.
1: Да. Короче, подростки реально разные, и у меня к ним есть отношение. У меня есть мнение по поводу каждого, каждый человек будет... Что, наверное, надо сказать про мое отношение к подросткам просто в целом, прежде чем я буду их обсирать.
2: Сначала обосри их в целом, а потом будешь обсирать в частности.
1: Да, подростки. Что я думаю о них? Я их боюсь, потому что для меня вот это право на восстание, которое у них поднимается, и как бы вот это вот появляющееся право на все, типа право на жизнь, право быть таким, быть сяким, это какая-то очень мощная сила.
2: Скорее не право, да, а появляется требование.
1: Да, требование, да.
2: К миру. А ну-ка, давайте.
1: И подростки вообще, они довольно требовательные. И в дневниках это видно, что они требовательные, и у них как бы это какая-то такая пора, когда образуется мнение по поводу всего. И дневники это тоже классно выражают, потому что там, ну, как бы там есть все, от каких-то абзацев, даже страниц про то, что, значит, как можно говорить, что Лермонтов, он вот чуть хуже Пушкина и где-то там на вторых местах, когда Лермонтов это, и там просто типа 2 страницы про то, как замечателен Лермонтов, до таких же 2 страниц, как мы с Галкой пошли, и потом она обиделась, короче, и она отошла от меня на 100 метров вперед, а потом она вернулась, и потом мы с ней пошли к тете Кате, у тети Кати, короче, мы съели борщ, борщ просто объедение, вот, и мы потом пошли обратно туда, и, короче, и это может быть в одном дневнике с разницей в неделю, и ты думаешь, ну, как бы жизненно, да, я, конечно, хейчу подростков, но я тоже там была, когда ты одновременно думаешь, что ты очень взрослый, и как бы сейчас напишешь литературоведческую работу про Лермонтова, но при этом ты все еще срешься там из-за чупа-чупса или, ну, как бы... Это очень реально странный период какого-то меж всего, какого-то лимба просто между детством и взрослостью, вот.
2: Я, поскольку просто много лет...
1: Оправдай их, давай.
2: Работаю с подростками, и меня страшно задевает, что я постоянно вижу нарратив про то, что с каждым годом подростки все наглее и наглее, все хуже-хуже, вообще вот раньше хоть по шее можно было надавать, а теперь, блин, ювенальная юстиция. Для меня это очень удивительно, потому что это, ну, иногда делают люди, которые вообще, например, вот за права женщин. Ну, типа, начало 1900-х все ровно такие, как им вообще по шее надавать нельзя, блин, этим женщинам? Они лезут куда-то, права свои качают вообще. Вот. В общем, проблема для меня в том, что агрессивное отстаивание прав, которое представляют подростки, оно действительно агрессивнее, чем мы привыкли. Они ведут себя часто то, что называется асоциально, да, то есть они вот не действуют по нашим правилам. Уже и еще не, да, уже не действуют, потому что уже не дети, еще не, потому что у них еще лобные доли нормально не развиты. Вот, это не шутка.
1: Но у меня, будем честны, тоже только 2 года назад развились, так что кто я такая?
2: Вот, да. Но что еще важно? Мы все время говорим, подростки, как кто-то такой, как бы как группа людей.
1: Они другие.
2: Они
1: чужие.
2: Другие, да, против хищника. Но мне кажется, что вот наша книжка супер помогает увидеть, насколько они все еще и индивидуальные вообще-то.
1: И все бесят по-разному. Вот каждый, ну, реально индивидуально.
2: Ну, короче, у меня есть любимки, есть те, кого я хейчу. Вот,
1: мы с тобой стали пытаться говорить, как подростки сейчас. Кто-то кринж, кто-то лав, кто-то хейт, кто-то имба.
2: Да, я представляю себе, что будет, если подростки такое послушают. Вот они слот, кринж.
1: Ну, ух! Мы кринжухи две, Саш, мы кринжухи.
2: Да.
1: Но бесят они реально все по-разному. Но на самом деле у меня есть любимки.
2: Да, давай, как бы топ хейта и любви.
1: Да, ну вот у меня такое очень сложное отношение к персонажу /человеку Сергей Попадюк. Сергей Попадюк такой мальчик из привилегированной семьи. Он ходит на дополнительные занятия, рисует там лепка, скульптура. Он ходит на Гамлета, что-то ходит в театр. И все друзья у него тоже такие интеллигентные. Вот, ну, он очень такой...
2: Рафинированный юноша.
1: Рафинированный, да. И очень нежный. И он просто очень еще поэтически ведет дневник.
2: О, да.
1: Вот просто, чтобы вы понимали стиль этого подростка. Несколько дней самовлюбленности сменяются опять тупым озлоблением. В груди растет слепое, непонятное раздражение против людей. Или вот, например...
2: Просто мне кажется, это реально, знаешь, это Лев Толстой, дневники юности.
1: Это вообще, просто, это вообще...
2: Просто они нас не дошли, но...
1: Мое любимое вот это. На уроках была Наташа. Как ей все-таки мало дела до меня. Опять запылала какая-то обида. Весь день как во сне. Говорила, делала какие-то глупости. Вдруг стало скучно и бессмысленно жить. Все безразлично. Как видно, я отношусь к той породе людей, которые пьют свое горе стаканами, смакуя каждый глоток. Я реально подчеркнула, ну как бы, круто. Ну, сочувствую, но круто. Давай, твой любимый Попадюк.
2: Мой любимый Попадюк.
1: Ой, у тебя там закладочек сколько, давай.
2: О, да. Целый день сегодня три стрельца, акварель. Раскаляемый кровавыми картинами древности, я дошел почти до безумия и был на грани припадка в горячем тумане вдохновения. Увы, акварель получилась весьма посредственная.
1: Блин, ну он, как же он чувствует? Это вот этот мем, правильно, у детей? Как же он чувствует? А фраза «жить стало холодно».
2: Да.
1: Но еще мое любимое, это что в этих дневниках, короче, у тебя как бы гормоны, да, в подростковом возрасте.
2: Тотально.
1: И в этих дневниках много про влюбленности и какие-то отношения, и много в том числе про дружбы. И в предисловии Ирина Савкина пишет, что вот, да, там постоянно присутствует эротизм, в том числе в дружбах. Просто я зачитаю, да?
2: Это все еще Попадюк, извини?
1: Конечно, конечно. У кого еще, да, может быть эротизм к друзьям? Голова моя откатывалась к Димке, волосы наши перепутались, я чувствовала его дыхание. Андреа Симан, разлогинься.
2: Лето в пионерском галстуке.
1: Это реально лето в пионерском. Это оттепель в пионерском галстуке. Ну, короче, что в этих дневниках просто очень много про отношения. И причем там постоянно, как бы, через три страницы могут меняться люди, меняться вообще отношения. Я ее люблю, я ее ненавижу. Мы туда-то пошли, все, она меня бесит. Там маман мне что-то сказала, папа мне тоже что-то там сказал. Но это, как бы, у меня с Сергеем Попадюком сложные отношения, потому что, с одной стороны, как бы, да, он выпендрежник, признаем, и прям вот чувствуется, ну, кто так пишет дневник? Ты, типа, ты не пишешь для себя так дневник, что там у него раскалилось красным что-то там, значит, акварель. Ну, то есть это красивые слова, но чувствуется, что он сейчас в том периоде жизни, когда вся жизнь проживается немножко как перформанс, которым ты при этом, ты как бы...
2: 100%.
1: Ты веришь в это, но твоя внутренняя жизнь, она очень часто выплескивается во внешнюю. Как бы ты живешь с такой тонкой кожей и тонкой какой-то границей между вообще мирами.
2: По этому поводу я хочу сказать, что давай двинемся с Попадюка. А то, конечно, как бы питерский мажор сейчас займет у нас с тобой весь.
1: Давай, кто твоя любимка?
2: Лучшая женщина для меня — это Зинаида Лыкова. Зинаида Лыкова абсолютно меня...
1: Которая написала просто миллиард тетрадей и большая часть... Ну, ладно, не большая часть этой книги, но она реально очень...
2: Ну, ее там очень много, да, у нее очень большой дневник. Зинаида Лыкова. Она живет в городе Череповце. Она работает параллельно со школой и довольно много. И еще у нее порок сердца, и она, ну, короче, какая-то проблема с сердцем, и она переживает насчет своего здоровья и сколько она вообще проживет. У нее очень взволнованный большой дневник, в котором она очень много всего пишет. Мы узнаем кучу всего, кроме того, что редакторы убирают. Там есть случаи, когда по просьбам родственников или тех, кто эти дневники составлял, в общем, что-то убирается. В общем, у нее очень откровенные дневники, и действительно есть еще какие-то заплатки небольшие. И Зинаида Зинаида Лыкова для меня какой-то совершенно...
1: Она зажигалочка, я бы так ее обозначила.
2: Да, не в смысле шикарности, а в смысле идеи платоновской, того, что такое эмансипированная, наглая, очень-очень-очень витальная девушка.
1: Она очень витальная
2: вообще. Которых я встречала в советском кино.
1: Да, да, да.
2: Вот в советском кино такие героини прям часто встречаются.
1: Да.
2: И ты периодически думаешь, ой, камон, это какой-то... Ну, так не бывает.
1: Да, я тоже все время думала, это наиграно, но не может так человек жить или говорить. А потом открываешь ее дневник, а у нее написано, и девочка там симпапушечка. И думаешь, нет, ну, походу, они реально такие были. Ну, как бы... Такие румяные с румяными щеками, такие все время только пришли, значит, занятия с лыжни, и вот сейчас они с Сережкой пойдут, не знаю куда, квас пить. Короче.
2: Еще, бля, у них всегда Сережка, Сонька, Витка, Ленка. Я когда это читаю в книгах...
1: Это еще нормально, это хотя бы расшифровать можно. Там еще какие-то более сложные очень какие-то... Ну, эти сокращения, это просто жесть. Но вот это кринж, как бы, я считаю.
2: Ну, интересно, что когда я это читала в книгах или смотрела тоже в фильмах, я все время думала, господи, а вы не можете перестать? Но потом... А,
1: нет, они не могут,
2: нет,
1: реально.
2: Нет. Вот. Короче, Зинаида мне страшно нравится тем, что у нее есть мнение по всем поводам вообще. Просто... Не может быть случая, когда у нее нет мнения.
1: Мне кажется, она жестко веселая была. Она была такая болтушка, которая реально просто... Вот она заходит, и такая, блин, ты еще видела когда-нибудь такого цвета стены? Ну, типа, я такие видела только, когда я работала вот там на заводе, короче, мы делали... Вот такая вот она, мне кажется.
2: И дальше, как бы, ты представляешь себе обычно советского подростка, как, ну, вы знаете, в Советском Союзе секса нет, вот это все. И вообще ничего нет ненужного, но у нас... Чтобы лучше отпраздновать последний день свободной жизни, Трифилона, Катюха, Лида и я отправились в кино «Красное и черное». Кино — сок. Правды и воды хватает. Ну, там и проститутик был. Играет его Филипп Жерар. Сейчас-то он уже умер. В обеих сериях «Жемяника». Ну, в общем, это основное, да. Сейчас он уже умер. В принципе, можно так зачитывать весь дневник.
1: Слушай, да, его, во-первых, весь хочется читать, а во-вторых, она вот очень витальная, но это важно для дневника, что у нее, правда, было серьезное какое-то заболевание сердца, и
2: да.
1: Большая часть дневниковых записей заканчивается каким-то предложением про то, как сегодня с сердцем. То есть там может быть какая-то запись, например, веселая, потом ныло сердце, сегодня
2: да,
1: болело.
2: Кололо.
1: Кололо сердце.
2: Температура.
1: Да,
2: потому что это
1: да,
2: из-за сердца,
1: и где она с температурой
2: да.
1: Просто типа бегает по городу.
2: Работает.
1: И ты такой, чё? Вот. Ну, то есть там постоянно жизнь, как бы вот эта витальность, она на максимальном уровне, но также близко там где-то все время смерть.
2: Да, у нее есть еще мощнейшая штука, которую, типа, если бы я думала, что это не дневники, а что это какой-то художественный текст, то это как будто специальный художественный кусок, который именно у нее есть, про девушку, которую сбила насмерть. И вот как она про нее, значит, думает,
1: да.
2: Ходила на ее могилу там, и это прям такое, ух.
1: Да просто девчонка ходила на свидание с парнем, и как бы ее абсолютно случайно, ну, сбила, типа, у него на глазах насмерть. Молодую там, что-то из параллели, ну, из школы, в общем, или там какую-то ее знакомую.
2: Это прям очень-очень мощная история. Особенно учитывая, что вот Зина пишет, как вы уже поняли, как она пишет. Но из-за этого все, что она описывает, оно как раз супер искренне звучит. Это, ну, как бы нет ощущения, что это такой какой-то очень сложно продуманный...
1: Это вам не Попадюк, да? Я уже могу так
2: говорить. Вот, да.
1: Прошу прощения у всех наследников Сергея Попадюка.
2: Он прекрасный, если что, мы все, да, с любовью. Абсолютно.
1: Но
2: точно.
1: Важный симптом для меня Зининой. Зиночкиной? Зининой? Как? Я даже не знаю, как это имя вообще
2: склоняется.
1: Зинкиной,
2: конечно.
1: Зинкиной. Зинкиной витальности — это то, как она описывает еду. Потому что там часто записи про то, как она классно, вкусно. Ну вот, например, просто пример. Вечером мама принесла яблоки, такие большие, красивые, с белым наливом. А какая кислятина! Ужас! А косеешь! Это еще раз подтвердит, что внешность очень обманчива. То есть ее выводы.
2: Надо сказать, что в целом у наших подростков, которые в этой книжке, у них очень много уделяется внимания в разной степени, да, чему-то телесному. У кого-то это еда, у кого-то это физическая культура, особенно у парней очень много физической культуры, всего, что там завязано, значит, на том...
1: Кроме Сергея Попадюка.
2: Да, много кто про рассказ про то, как они моют, сходят в баню, вот это все. Mm-hmm. И это как будто заменяет то, что мы привыкли видеть у западных подростков в кино и во всем, ну, как бы вместо того, чтобы буквально обсуждать сексуальность, да, и какие-то такие штуки. То есть они все по касательной идут. Но нельзя сказать, что их нет. Мы уже, да, и про, значит, Асимана в пионерском галстуке сказали, и очень много, вот у той же Зинаиды она бесконечно описывает парней и девушек, и как они ее сильно впечатляют. И другие наши герои, которые совсем-совсем другие, да, они все равно все время вот останавливают свой взгляд на ком-то, про тех, кто их волнует, очень много говорят, девушек, юношей, актеров. И это супер, как бы, понятная, мне кажется, такая вневременная подростковая история, когда ты начинаешь просто фиксироваться на человеке. И прям такой вау.
1: Но при этом одновременно они же еще становятся и сексуальными субъектами, и сексуальными объектами. Потому что у той же, например, Зинаиды Лыковой есть... Что я сегодня узнала? Просто не хочется верить этому. Н, ну, скрыто имя. Н 6 месяцев в положении.
2: И это там вообще очень стрёмная история про эту ее подругу, да, и то, что там сделан ли аборт или не сделан, и что она сначала говорила маме, а мама там ее не слушала. Там вообще вот эта история про положение мощная.
1: И ей сделали, похоже, как бы аборт в 6 месяцев. Да. В смысле, ну, какими-то средствами как бы не очень легальными. Короче... От этих дневников реально очень странное впечатление, одновременно радости, витальности, типа «Ура, я иду туда, иду сюда, я там могу, влюбляюсь, короче, я весь такой». А с другой стороны, того, что идет вместе с этой взрослостью, а именно вот каких-то смертей, абортов, беременности, не знаю, работа, деньги, кто-то в армию как бы уходит или у кого-то кто-то там служит.
2: Кстати, то, к чему я привыкла по кино, книжкам и прочему, да, что я как будто жду от подростков всегда, что дальше они должны начать обсуждать вообще там политическую обстановку, что они собираются и где менять, все, что их бесит условно. И, короче, когда я читала «Хочется жить во всю силу», то у меня возникла очень интересная двойственность. С одной стороны, много о чем эти подростки действительно думают так вот в формате права на восстание. Но я думала раньше, что это будет скорее такое, ну, как если бы ты жил при царях, и просто это все за скобками в твоей жизни, вся политика за скобками, условно, да? Типа, ну как, это как погода существует. А по нескольким из этих дневников мне стало понятнее, что часть из этих людей очень верили, что на самом деле просто прямо при них происходит какое-то глобальное преобразование, все они едут в счастливое коммунистическое будущее, и они скорее пытаются понять, как им в него ехать, что из этого получается, а что не получается. Как будто бы ощущение, что они на

0: Как бы, что там, какие ячейки, там, пионеры, короче,
1: пионеры,
0: комсомол.
1: Конечно, да,
0: вот это все. Там довольно много вообще записей про то, что вот сегодня ходили там, принимали, не знаю, друга, например, в комсомол, или обсуждали, а вот кого-то нам принять или не принять. И это прям какие-то жаркие обсуждения. То есть, я думаю, у них было ощущение, что они через там пионерские эти собрания, комсомольские, еще какие-то, ну, они как бы решают, кто тут хороший член общества, кто не очень, с кем они дальше будут строить будущее, с кем не будут, но размышления о том, какое это будущее будет, мне кажется, немного в этих дневниках.
1: Это точно. И что интересно для меня, когда я читала французские книжки, там, Франсуазу Саган, да, там, смотрела «Бум», американское кино про 68-й смотрела, всякое такое. То есть, с одной стороны, у тебя всегда эти подростки, которым все надоело, и они очень злы, вот, всем недовольны, все этот бунтарь без причины, вот, у всех у них, значит, очень обостренные чувства несправедливости, сексуальный перегруз, все такое, еще им все время очень скучно. Там, французским, американским подросткам, они все время такие, типа, скучающие. А советский подросток просто как бы, да-да, у меня школа, работа, театр, кино, друзьяши, баня.
0: И всегда можно 15 километров пробежать, ну, если скучно.
1: Всегда, да, в принципе. Само ощущение, что у этих, у всех подростков жизнь какая-то ультранаполненная. Короче, это интересно, что я смотрела, и у меня в голове рождалась какая-то более идеалистичная картинка, чем та, которую представляет мне поп-культура, например.
0: Да, но у меня есть занудный комментарий, что мне кажется, надо делать поправку на то, что все это подростки, которые решили вести дневник и довольно прилежно его вели. Постоянно.
1: Да.
0: И мне кажется, что люди в целом, и дети, и подростки, которые делают такой выбор и его придерживаются, вести дневник, скорее всего, у них будет такая нескучающая, наполненная жизнь. Ну, в смысле, что здесь есть как бы закономерность.
1: Корреляция.
0: Ну да, или корреляция какая-то. Вот, все, занудный комментарий окончен.
1: Нет, это очень верный комментарий. Но, с другой стороны, такое ощущение, что между ними и подростками, которые в 68-м году решают реально устраивать восстание, в прямом смысле, слова, да, между ними все-таки есть очень большое различие. Я думаю, что оно связано с тем, что когда мы говорим про вот это право на восстание, против чего мы можем бунтовать, у условного французского подростка восстание включает в себя «пойду рисовать граффити, громить магазы», или у американского подростка «поеду ебаться в поля под музыку», то у советского подростка в первую очередь все завязано на там, отношениях с родителями, со школой, максимум уволиться с работы, это какой-то уж совсем мощнейший ход, да, и в этих отношениях даже, там, где вот это отношение с родителями, со школой и прочим, они очень много переключаются на то, что они могут изменить в себе, они все время хотят менять себя. Все время я стану лучше, я стану быстрее, умнее, добрее, я стану хорошо относиться к мамочке, я перестану с ней ссориться, бесконечное.
0: Ретрофлексируют, сказали бы у меня на учебе.
1: А что это значит?
0: Типа, когда ты разворачиваешь свои импульсы вовне, не знаю, злость на человека или на государство, или, не знаю, обиду внутрь, ты как бы говоришь, нет, это я злюсь на себя, что я неверно поступил.
1: Это я, когда вместо гнева паничку ловлю. Это оно, да?
0: Ну, типа, да-да-да. Что очень странно для подростка, как бы, где записи, типа,
1: да.
0: Мама вообще офигела, я не виноват, как бы.
1: Все офигевшие, да.
0: Да.
1: А тут это... И маму, и папу жалко за то, что я расту какой-то ненормальной, даже, можно сказать, эгоисткой. Надо себя перевоспитывать.
0: Я тоже это подчеркнула, да. Это очень грустно читать.
1: Это очень грустно и довольно больно, но, с другой стороны, я понимаю, почему, да, потому что как бы тогда у тебя есть локус контроля, тогда ты что-то можешь поменять. Тут вот,
0: да,
1: вот
0: да, конечно.
1: Ситуация,
0: да.
1: Где у тебя контроля почти никакого нет.
0: Ну, как бы, когда не можешь отпустить другого, всегда можно отпустить себя. Но, не знаю, какие-то, например, пересказы, опять же, этих пионерских или комсомольских собраний. Там прям есть записи, в которых герои, ну, авторы, значит, дневников, там говорят, типа, вот, не знаю, там было принято такое-то решение, я переживала, я считаю, что так не должно быть. Я там, не знаю, пришел домой, обсудил с мамой, что мне кажется, это несправедливое решение. Потом пришел снова, сказал, нет, все-таки мы этого делать не будем. Ну, то есть... Я в этом вижу какое-то ощущение своей агентности. Не типа вот там где-то протекает мимо меня эта река политики и комсомола, еще что-то, а я просто выживаю. А они такие, нет, я в этом состою, я имею тут право что-то как бы голосовать про...

0: против, за, иметь мнение, там постоянно описываются какие-то очень жаркие споры. Вот, понятно, что все это все равно внутри как бы этой системы, это не про то, чтобы ее сломать, там разрушить, и это, ну, не такое вот восстание, типа, идите все в жопу, мы меняем структуру страны, но...
1: Да, сами эти бесконечные дебаты, рассуждения, обсуждения, они не выглядят пустотой какой-то, как сотрясанием воздуха, как будто бы все в них вовлечены.
0: У меня, знаешь, какое, я поняла, все пыталась сравнить, как бы, на что похожи мои ощущения от этих дневников, и как будто бы ты читаешь дневники, знаешь, людей, вот как в 10-х годах, если бы прочитать, москвичей,
1: да,
0: или в конце нулевых,
1: типа...
0: в 10-х, как будто бы есть это ощущение чего-то зарождающегося. Ну, то есть все, что говорят про оттепель, что люди что-то там почувствовали, значит, что, возможно, новая жизнь, есть свободы, и вот... Прям в этих дневниках чувствуется предвкушение этой большой,
1: это правда,
0: жизни, в которой много возможностей. Она вся такая яркая и разная. Можно поехать туда, сюда. И какой-то прям вот... Они прям это все впитывают и наслаждаются этим. Как бы они... Ну, то есть эти дневники не звучат как дневники загнанных детей несчастных.
1: Меня впечатляет то, какой уровень очарования был. Потому что, мне кажется, когда я была подростком, у меня был в основном типа...
0: Да.
1: Выжить было бы хорошо выжить. В общем, я еще поняла странную для себя вещь, что когда я эту книгу собиралась читать, я думала, что буду сочувствовать очень этим подросткам. Я буду думать, блин, бедные советские подростки.
0: Несчастные дети тоталитарного режима.
1: Да, и я такая как бы уже готовила себя, знаешь, вот эмоционально настроилась. Сейчас пролью слезы свои.
0: Соболезновать жертвам режима.
1: Да. И да, там есть всякие интересные штуки, типа очень классно жить в малюсенькой квартире в пятером, да, очень классно штопать бесконечно свои чулки или когда ты перекрашиваешь свитер, чтобы он тебе шел. Короче, быт всякий есть, который довольно стремает, безусловно. Но я при этом, когда смотрела на всех этих подростков, я поняла, что они все мне кажутся очень счастливыми людьми. Вот их прям запал энергии, как они себя видят, как они что-то думают, чувствуют. Оно такое вот прям живое. Потому что я всю жизнь готовилась завидовать подросткам 68-го года во Франции или там до того, как прочитала все книги про маньяков, я все думала, что как же классно быть хиппи. В общем, у меня было много волшебных романтических идей. Кажется, у меня есть новая романтическая идея. Классно быть бесправным советским подростком в 60-е. Когда, короче, ты явно не меня мир с помощью восстания, ты не движешься как единый сопротивляющийся миру организм из банды, и даже далеко не всегда ты слушаешь рок-н-ролл. Иногда ты ходишь на Гамлета в театр с мамой.
0: И ты счастлив. Но они, правда, они звучат как люди, дети, подростки, просто принимающие свои обстоятельства. Ну, то есть мы отсюда сейчас читаем, такие бедные, вы несчастные, как бы вы еще не понимаете, что сейчас оттепель закончится, вам полная жопа, как бы, а до этого тоже была полная жопа, и как бы вам вообще-то плохо. Посмотрите, вам, ну, ребят, вам вообще не очень. А они такие, ну, вот сейчас у меня такие обстоятельства, да, я хожу пешком в деревню 2 часа, ну, как бы, ничего, у меня есть мечты, я человек, я, как бы, у них вот это вот неотъемлемое право на собственное существование чувствуется. Такие, я, как бы, существую.
1: И, знаешь, мне кажется, это не просто существую, а это на как раз какую-то достойную жизнь. Они,
0: ну, да,
1: все, да, с чувством собственного достоинства живут.
0: Да.
1: И это довольно клево. И вот ты говорила про 2010-е, я тоже об этом думаю теперь, потому что очень легко их обесценивать в формате, ой, ну, конечно, просто, на самом деле, посмотрите, была жопа всегда, потом
0: всегда
1: жопа стала
0: будет,
1: опять,
0: да,
1: все, да, что воля, что не воля, все ужасно, но, с другой стороны, это как раз-таки тоже про мою агентность и мои права, что, наверное, я имею право не обесценивать все время куски моей жизни, потому что они не соответствуют международной конвенции о чем-нибудь.
0: Гениально, Саш. Реально хорошо вообще сказанула. Жестко круто.
1: Вау.
0: Это очень классная мысль, мне понравилась.
1: Спасибо.
0: Мне жестко понравилась эта мысль, что, да, есть какие-то списки прав, которые у меня должны быть, но вообще-то даже когда у меня их нет, я имею право сейчас, ну, жить свою жизнь, а не останавливать ее и бороться за права, чтобы потом где-то там получить их все и как бы жить счастливо. У меня сейчас есть вот такая жизнь. Я ее живу.
1: Жизнь вообще круто.
0: Круто.
1: Рекомендации. Первая книга Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости». Это французский young adult, и это роман в письмах. И из этих самых писем мы узнаем про жизнь трех девушек в 1960-е годы. И они как раз остро чувствуют несправедливость на уровне семьи, на уровне государства, на уровне мировой истории. И при том, что у них очень разные судьбы, разные проблемы, там возникает и Греция 60-х, всякие режимы. Но самое главное, что они глубоко не удовлетворены тем, что с ними происходит здесь и сейчас. И они это стараются менять.
0: Вторая рекомендация – это книга Алексея Вдовина «Дамы без камелей. Письма публичных женщин Добролюбову и Чернышевскому». Эта книга в списке рекомендаций по тому принципу, что это тоже эго-документы. Эго-документы – это все письма, дневники, какие-то записочки, которые Алексей Вдовин, значит, собрал и сопроводил обширным комментарием о том, какие отношения у этих публичных женщин, будем их так называть, были с критиками. Что мы можем узнать о жизни этих женщин, а мы можем довольно мало узнать. И там довольно скрупулезно восстановлено те моментики их жизни, которые можно было восстановить. Ну и сами письма тоже довольно забавные. Многие состоят из расширенных просьб послать денег, но тем не менее.
1: И третья рекомендация – Джон Сэвидж «Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры». Сэвидж рассказывает о том, как отрочество стало подростковым возрастом, то есть как появился отдельный культурный феномен. И начинается книга с Питера Пэна, Мэтью Барри, и затем по десятилетиям 20 века приходит к тому, как формируется новый образ подростка, формируется музыка, кино, литература, которые созданы уже для подростков, как для отдельной части общества. И показывается, как подростковая культура становится частью мировой культуры вот в течение 20 века. Если что, есть еще по ней фильм, он гораздо короче, чем книга. Там документальные съемки и все-все.
0: А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас.
2: И это будет приятная поддержка, там много смешного, странного и развлекательного. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Спецсезон, который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
0: Если он и мы вам понравились, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, сделайте пост в соцсетях, поставьте оценку или напишите отзыв на той платформе, где вы нас послушали. Нам с Сашей всегда это очень приятно, мы все отзывы читаем.
1: И мы очень ценим все виды обратной связи, для нас это действительно важно. Можно сделать это еще с помощью Telegram-бота, ссылка на который есть в описании выпуска.
0: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий.
1: А джингл написала Кира Вайнштейн.
3: Привет, это радио «Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио «Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, радио «Сахаров».